0: 5-9, brown eyes.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
2: 7.03 в Красноярске. Доброе утро всем. Большой привет. Да, да. Вот она тяжесть ранних подъемов. Слушайте, мы постепенно привыкаем работать с 7 часов утра.
1: Да. Хоть и Оля Бузова пела про другое, что она привыкает, мы привыкаем к хорошему. Действительно, тот, кто рано встает, тот на Красноярск ФМ идет.
2: О, вот она. Пожалуйста, пожалуйста, юмор к этому часу уже подоспел. Друзья, всем привет, меня зовут Юля Майнгард.
1: Меня зовут Сева Бельмасов.
2: Итак, сегодня мы с вами, конечно же, встречаем четверг, а это, между прочим, день кинопремьер, поэтому обязательно будем говорить о том, что же свежего, классного можно посмотреть в кино.
1: Что мы еще не посмотрели с прошлой недели, например, «Майкл».
2: Ну, кстати, я посмотрела «Майкл».
1: И как?
2: И это было потрясающе.
1: Вау.
2: Я сильно вам рекомендую, поэтому, ну вот, изыщите, пожалуйста, время. Вот мне кажется, это, знаешь, такая классика по типу Анны Карениной, только в современной интерпретации.
1: Ничего ты.
2: Нет, ну я имею в виду сюжет разный, но то, что надо посмотреть обязательно. А еще, помимо кинопремьер, конечно же, можно сегодня что-нибудь отпраздновать. Вот, допустим, Всемирный день гармонии. Вы вообще как давно чувствовали себя в балансе, в душевной гармонии? Или вы все время как вот эта вот самая белочка в колесе, которая так, то, надо сделать то, пятое, десятое?
1: Я вот как белка в колесе, у которой колесо разбалансировано максимально. Знаешь, меня то в одну сторону швырнет, то в другую.
2: То есть уже проблемы с великом,
1: вообще,
2: да,
1: назад
2: начались?
1: Откинет. Да нет, тут не про велик дело.
2: А, ты про другое. Понятно. Видишь, я-то сначала хорошим более думаю. Ребят, кроме того, сегодня можно отметить день пикника. Мне кажется, это очень символично. Летом в достаточно хорошую погоду сходить куда-нибудь на кинолужайку.
1: В теории.
2: Например. Почему бы и
1: классно.
2: Нет?
1: Классно.
2: Ну и сегодня Международный день суши. Ты помнишь вот тот самый бум, когда только начал и все такие, вау, боже мой,
1: ну да,
2: суши же даже были подарком.
1: Действительно.
2: Вот, а сейчас, ну, как будто бы ты смотришь на ценник набора и думаешь, ну, я,
1: ну,
2: в принципе, и не так и сильно хочу. Нет, я про это. Осилить-то, конечно же, мы осилим. Ребят, сегодня начинаем день вместе с вами. В принципе, делаем это традиционно, как обычно. Погнали на Красноярск ФМ. Классная музыка, бодрящая. Ну и напоминаем, что у нас здесь еще автомобильная рубрика «Встречка», где вы найдете ответы на все свои автомобильные вопросы. Поехали! Поехали!

0: Реклама. Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Лето – это то прекрасное время, когда не хочется думать ни о работе, ни о чем-то серьезном. Хочется просто отдыхать и планировать предстоящий отдых. Но есть такие люди, которые называются стажеры. И вот раньше, ты, наверное, помнишь, для того, чтобы устроиться на работу, где написано «принимаем без опыта», все равно нужен был опыт. И вот этот замкнутый круг, в котором совершенно непонятно, где этот опыт обрести-то, собственно, где им напитаться. И если раньше от стажеров отказывались, воротили нос, то теперь российские компании на них делают хорошую ставку.
2: Но
1: и,
2: ты знаешь,
1: как ты
2: почему?
1: Понимаешь, не от хорошей жизни.
2: Да, ты знаешь почему? Потому что все-таки стажеры – это первое, это бесплатный чаще всего труд какое-то время.
1: Ага.
2: Да, и там говорят, ну, потрудись у нас, ну, вот месяцок-другой.
1: А потом такие, простите, мы вам перезвоним обязательно.
2: Да, да, поэтому тут нужно быть очень внимательным, конечно же. И действительно, если ты идешь на работу, то должны быть условия все сразу же обговорены.
1: Ну, вот эксперты по карьере говорят, что самые классные вот такие, знаешь, прошаренные компании начали работать со стажерами еще 20 лет назад, они не прекращали, потому что это очень выгодная практика. А воротили нос, ну, компании, которые, условно говоря, не думают. Поэтому бизнес поумнеет, опять же говорят эксперты, он расширит стажировки, поэтому всем, кто сейчас выпускается из университетов, можно чуть-чуть подвыдохнуть, и вы понимаете, где, в принципе, потенциально можно будет набраться опыта.
2: Да, выдыхайте вместе.
1: А ты где набирался опыта?
2: Меня жизнь учила.
3: Завтрак чемпионов!
4: Просыпаемся!
3: Красноярск FM.

Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
8: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя FUBAC. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование FUBAC и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу FUBAC. Результат гарантирован.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
3: Да, Саш, есть вопрос у нас онлайн. Александр, подскажите, пожалуйста, альтернативу «Москвичу-3».
4: Альтернатив много. Давайте начнем с того, что в свое время, когда я выбирал автомобиль себе, «Москвич» тогда стоил что-то 2... «Веста» стоила 2200, а «Чинган Юниви», который я взял, стоил 2500 с копейками. Ну вот, собственно, я одну из альтернатив выбрал сам. Тут, мне кажется, выбор был очевиден. Я думаю, что если мы рассматриваем автомобиль в бюджете там около 2 миллионов рублей, вторичка — это прямо огромный клондайк. Правый руль, там моделей 20 сразу вам накидается под этот бюджет. Все вплоть до Infiniti вообще на самом деле можно рассматривать, но если мы берем исключительно новый вариант, я бы смотрел, наверное, что-то из продуктов Cherry или Havail, потому что в конце концов это уже локализованный продукты в большинстве своем. И вопросов нет такого большого количества по запчастям. Вопросы по ценообразованию тоже не такие серьезные возникают, как к некоторым другим брендам. Ну и по качеству явно получше. Давай дальше.
3: Система кондиционирования Toyota Corolla 2000 года, 8-е поколение, постоянно убегает куда-то кондиционер.
4: Не убегает кондиционер, антифриз скорее. Надо смотреть патрубки и помпы. Что делать-то? Тут другого варианта не будет. В первую очередь, с чем это связано? Либо перезаправка, либо недозаправка. Скорее всего, уже нарушение контура. Выяснить это можно, когда вы приедете в специализированный сервис. Есть у них специальные установки. Да, и в принципе, это не такой дорогостоящий ремонт. Но если дело касается каких-то агрегатных вещей, которые выходят из строя, уже оттуда как бы происходит утечка охлаждающего элемента, я думаю, что там вопросик-то будет уже подороже. Но, опять же, возвращаясь к вопросу запчастей, а есть же вторичка, тоже люди часто пользуются контрактными запчастями, теми же самыми разборками, еще чем-то. Но опять сейчас воспарило, потому что цены на новые запчасти достаточно дорогие. Смотрите, все. Я не боялся в свое время спокойно с разборки брать подобные элементы. Единственное, конечно, на них надо бы еще иметь какую-то гарантию. И если компания, где вы приобретаете, ее дает, будет здорово. Есть еще время на вопрос или уже все?
3: Да, есть еще вопрос у нас. Honda Freed, машина 4 месяца из Японии, пробег 40 тысяч, жрет много бензина по городу, 11 литров на сотку. Свечи нормальные, что это может быть? Возможно, дроссель?
4: Возможно, но его можно прочитать, как он работает, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что воздушная топливная система тут чудес не бывает. И давайте вернемся к тому, с чего начинается большой расход топлива. 70% расхода топлива – это манера езды. Ну, то есть, часто бывает такое, что люди берут относительно небольшой автомобиль, думают, что они взяли себе, я не знаю, там какой-то супергоночный, и начинают просто давить тапку в пол, гашетку выдавливать так, что перерасход топлива идет. И вот для интереса я в свое время делал вместе с журналистами в Москве тест-драйв. Мы тестировали Prius против бензинового автомобиля. И сначала с небольшим объемом, потом с большим объемом. Так вот, чтобы держаться в одной скорости и гибриду, и маленькому объему бензинового двигателя, нужно было давить так, что расход топлива был практически одинаковый с двухлитровым мотором. Ну, то есть, в принципе, мы этим способом доказали, что манера езды напрямую влияет серьезно на то, как ты расходуешь бензин. Если у вас есть опасения, изменений в вождении не было, вы действительно спокойный водитель, и опасения, что у вас что-то не так с топливной или воздушной системой, да, надо ехать на обширную диагностику, да, надо прочитывать, как работает тот же дроссель, как льют форсунки и прочие-прочие радости. Процесс затяжной, не дешевый, но, возможно, получится эту проблему устранить. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Информация на правах рекламы.
6: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
1: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
2: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Всем привет, друзья. Доброе утро. Здесь завтрак чемпионов на Красноярск ФМ.
1: Юлия Майнгард.
0: Да, Сева Бельмасов. Сегодня 18 июня, и, кстати, погоду обещают весьма хорошую, даже теплую. И, ну, понятное дело, что мы как бы с вами пока еще не плавимся, но очень бы хотела ворваться в эти жаркие выходные. А если вы сейчас за рулем и чувствуете, что немножечко так уже начинаете как будто бы подзасыпать, во-первых, с утра это нормально.
1: Да.
0: Такое бывает. Во-вторых, тогда ловить информацию на правах рекламы и спасательный лайфхак. Прям по курсу сворачивайте на ближайшую автораздачу во «Вкусная точка», например, на «Авиаторов» или «Партизана-Железняка».
1: Да, просто открывайте окно, просите на автораздаче ледяной эспрессо, тоник, гранат. Представьте, терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп. Тут вообще нету шансов усна никакого.
0: А там еще много-много льда в запотевшем стаканчике.
1: Абсолютно точно. Бодрит и охлаждает моментально. Берите напиток, делайте глоток, и жизнь снова прекрасна.
0: А при заказе большого или среднего кофе еще и классный стикер вам дадут за 1 рубль. Поэтому копите баллы и забирайте свой холодный кофе. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+».
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпаемся! Радио «Красноярск-ФМ».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Льготная ипотека может исчезнуть к 2030 году, пишет «Лента дня». К тому моменту власти планируют уменьшить долю госпрограмм в ипотеке с 90% до 25-30%. По мнению экспертов, из-за этого только единицы смогут оформить льготный кредит. Они объясняют, что сейчас лимитов на выдачу таких ипотек нет, но банки все еще ограничены. Если объем финансирования превышен, то новые сделки не заключаются. А расходы по льготным программам несет государство, которое намерено сократить свое участие. Фонтан Икар в советском районе Красноярска и это лето проведет в нерабочем состоянии. Ремонт объекта запланирован на 2027 год. Фонтан не работает с 2019 года. Долгая пауза связана с недостатком финансирования, сообщили 7 каналу в пресс-службе Красгорпарка. Но пока никто не может даже приблизительно назвать нужную сумму. Идет осмечивание, после этого начнется поиск подрядчика. Работы планируются на будущий год, обрисовали ситуацию в учреждении. В Красноярском крае создадут образовательный производственный кластер «Цифровой карьер». Там будут готовить специалистов для горнодобывающей отрасли. Проект объединил СОЭК «Красноярск», техникумы СВУ и школу в Бородино. Особенность проекта – маршрут «Школа, техникум, вуз, работодатель». Школьников начнут знакомить с отраслью еще на этапе профориентации, а затем они смогут продолжить обучение в техникуме и вузе, сообщает «Проспект Мира». На центральный пляж Красноярска завезли новый песок. Мэрия напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не заплывайте за буйки и не купайтесь там, где это запрещено. В жару берите с собой воду и пользуйтесь солнцезащитными средствами. Если случится экстренная ситуация, звоните 112 или обращайтесь к спасателям. Ну и не забывайте убирать за собой мусор, чтобы пляж оставался чистым для всех. Пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». С 4 по 17 сентября в городе пройдет театральный фестиваль «Язык мира», в программу которого вошли лучшие постановки для семейной и молодежной аудитории. Хедлайнером фестиваля стал спектакль «В списках не значился», возрастное ограничение 12+, с Машковым в главной роли. ТЮЗ уже открыл продажу билетов на спектакль, и всего за час красноярцы раскупили почти половину мест. Владимир Машков известен ролями в фильмах «Вызов», «Движение вверх», «Экипаж», «Вор» и других, сообщает телекомпания «Енисей». Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в четверг, 18 июня, в городе переменно облачно. Днем плюс 20, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 с двумя нолями. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска
2: для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: 8:03 в Красноярске. Всем огромный привет. Доброе утро.
3: Доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов.
0: Юлия Майнгард. За окном солнечно, но плюс 13. Обманчив на самом деле.
3: На самом деле, вчера тоже была такая достаточно приятная аномалия, когда прошел ливень.
0: Да.
3: Прошел ливень, а за ним было просто яркое солнце. Это, короче, это, знаешь, пыль прибила маленькая, и все.
0: Я этот момент застала. Вчера вообще был потрясающий день. Я решила в кои-то веки пойтись прогуляться по набережной. И вот, знаешь, я подумала, вот сколько смогу, столько и пройду. Ноги не привыкли как будто бы ходить, когда ты все время за рулем. Но, тем не менее, я как раз вчера вот застала вот этот вот ливень, потом яркое солнце, ты выходишь, вот этот запах мокрого асфальта, боже мой, который напоминает детство. А еще я вчера побывала в музейном центре «Площадь мира».
3: Пожалуйста.
0: Пожалуйста, да, совершенно неожиданно.
3: До туда ноги точно дошли.
0: Ну, и я случайно туда зарулила, поэтому, ребят, сильно рекомендую. Огромный музейный центр, ну, для тех, кто еще там не был. То есть внутри какие-то лабиринты, четырехэтажное здание и разные выставки. Там и про революцию, там и про Великую Отечественную, там и про север, про освоение Арктики.
3: Но про юг пока что нет еще.
0: Ну, пока нет. Мне кажется, и не будет, потому что у нас все время вот это вот зима и лето совсем чуть-чуть. Короче, ребят, если не были, моя рекомендация.
3: Ну, хорошо. Я как минимум ей воспользуюсь, а наши радиослушатели уже подумают.
0: Ну, а еще я уверена, что вы воспользуетесь нашей рекомендацией личной информации на правах рекламы. В том случае, если выбираете недвижимость, то смотрите, конечно, только не только на планировку и на метры. Важно вообще, где вы будете жить. То есть вы приезжаете в тот район, который потенциально рассматриваете, такие вот, ну, мое, не мое, лежит душа или нет. Конечно, обращайте внимание, там, какой двор, куда выходить гулять, что рядом и как добираться. Вот один из вариантов в Октябрьском районе – это жилой комплекс «Дивные дали» на Норильской от ГСК «Спецстрой». Это такой проект комфорт-класса в экологически чистом районе, мясокомбинат. Я уверена, что если вы там бывали, то понимаете, там и воздух достаточно свежий, и открытые пейзажи. И что немаловажно, близость к озеру парку Октябрьский. Во дворе закрытая территория, есть там и площадки, и спортивные, и детские. В общем, все, что необходимо для комфортной жизни, в том числе с детьми. В комплексе одна, двух и трехкомнатные квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделом «Белый куб». Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf либо по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Найткар.
13: Найткар.
12: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
13: Официально по договору.
12: Подбор и доставка. Свои автовозы.
13: Nightcar24.ru.
14: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Восемь часов и 13 минут в Красноярске. В Китае, но опять закреативили, и появились там круизы в никуда.
7: О, молодцы
6: какие.
7: Не в
6: лучшую жизнь. Просто куда-нибудь. Вот хочется тебе.
7: Подожди, это, скорее всего, я понимаю, о чем ты говоришь. Это круиз, который везет тебя не в определенную страну, а просто ты находишься на вот лайнере. Там немножко отдыхаешь, наслаждаешься, борешься с хантавирусом, тоже такой челлендж.
6: То есть я так понимаю, что у тебя уже бизнес-план вот по этому круизу, видимо,
7: да,
6: тоже где-то пылился.
7: Хочу договориться с нашей красноярской ракетой, чтобы они просто вот покружили где-то по Енисею.
6: Да, действительно, это круизы, у которых нет конечной цели. Длятся они 3 дня и 2 ночи, с субботы по утро понедельника, чтобы потом сразу на работу. Предлагают расслабиться просто на борту корабля. То есть нет остановок в портах, но есть всякие разные развлечения, которые необходимы в круизах. Там и стендапы какие-то, магические представления, короче, ужины, вечеринки, все, что расслабляет и на что не нужно брать дополнительные дни отпуска.
7: Но действительно, потому что вообще сам по себе круизный лайнер – это уже развлечение, да?
6: А вот ты знаешь, не могу пока с тобой, короче, не поспорить, не согласиться, потому что в моей жизни ни одного круиза не было, даже до Дудинки, вот на нашем теплоходе, да, и как-то я вот пока не вижу себя именно на круизном лайнере, я не представляю, что мне там интересно.
7: Юль, ну ты еще слишком молода, ты еще и огурцы, Машенька, сорт не садила.
6: Господи, как это приятно услышать.
7: Поэтому, да, пока что без круизных лайнеров, максимум вот на ракете до Дивногорска.
6: Ну а куда можно зарулить, так это во вкусную точку. Ребят, это наша рекомендация, информация на правах рекламы. Мы понимаем, что, да, сегодня вроде как пробки не сильно, так сказать, нас смущают, но, тем не менее, вы однозначно стоите, возможно, на ПЖ, там, на Красрабе или на авиаторов. Если еще вы и позавтракать дома не успели, а некоторые люди, как я, которые не позавтраковавшие, они становятся просто какими-то злейшими людьми, ребят, вам нельзя долго быть голодными. Заруливайте на автораздачу во вкусную точку. Во-первых, они круглосуточно работают. Во-вторых, что можно взять? Ну вот, допустим, мне кажется, утром это, конечно же, кофе, но когда на улице уже плюс-минус хорошо и тепло, то это бодрящий эспрессо, тоник, гранат или бамбл кофе.
7: Вот именно. Кофе это все базовый минимум, а вот бамбл кофе это роскошный максимум.
6: Это да, кстати, который нужно себе когда-то позволить. И при заказе среднего и большого кофе там сейчас дают уникальный стикер за 1 рубль. Ну а если вы понимаете, что день предстоит долгий, давайте-ка вот прям целое комбо берем за 459 рублей всего.
7: Ты за Алисию Иванченко?
6: Ну, конечно же, у меня же женская солидарность.
7: Я за Юрия Стоянова комбо все-таки, потому что там действительно очень сырный, вкусный картофель с беконом. Mm-hmm. Покупаешь, голосуешь рублем, купишь баллы в приложении. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная.» 6+.
8: Завтрак чемпионов.
9: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
6: Понятно.
7: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
8: Успех с теми, кто учится в STEMI.
9: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
3: ИВ Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50. Утреннее
1: шоу. Из Красноярска. «Завтрак
0: чемпионов». Для Красноярска. Утреннее шоу. 8:26 в Красноярске. Доброе утро всем. Британец. Нашелся такой, кто первым обогнул земной шар тремя способами. По суше, морю и воздуху.
2: Ничего себе! Подожди, а по земле? По суше.
0: По суше, да.
2: По морю, по воде.
0: Ну и по воздуху.
2: По воздуху.
0: Все три. Подожди, почти три стихии, можно так сказать.
2: Он аватар. Он этот.
0: Да, у меня больше непонимания в плане того, а как он планировал свою логистику. Это, прикинь, такой, так, обогну-ка я земной шар, здесь вернусь сюда, здесь, значит, на лодку, тут мы поднимаемся, и как вообще это? Но начнем с того, что это британский путешественник, ему 43 года, и он недавно завершил морскую кругосветку длиной 55 тысяч километров на лодке.
2: Мне интересно, вот один вопрос. Семья дома его ждет вообще? Папа опять где-то в Голландии. Ой, уплыл. Опять пересекает Африку.
0: Ну да, короче, мне кажется, такой папа эгоист, знаешь? Ну реально, нафига ты создавал семью? Тогда бери всех.
2: Нет, он каждый раз такой. Ну, я за хлебом, ребят, так что вам? А он только заходит...
0: А жена такая уже, ой... Ой, понятно, короче.
2: Нет, он только заходит и говорит, ну ты пока не разделся, ты сходи вот за теми самыми булочками в Питере, в Санкт-Петербурге.
0: Ага.
2: Да, через вот этот замечательный Балтийский
0: Родная
2: пролив.
0: Будет
2: да.
0: сделано.
2: Все, ну ладно, пока не разделся, давай схожу.
0: Короче,
2: потом сплаваю.
0: В общем, то есть затем он, после того, как совершил вот такую морскую кругосветку, он еще там заходил в определенные города. А потом еще он летел на самолете. В общем, мы не будем, конечно, всю географию перечислять, но, тем не менее, да, это как бы внушает доверие, что человек профессионал вот в сфере путешествий, но не внушает доверия к нему как вот к личности и как к потенциальному партнеру. Неизвестно, как я уже сказала, есть у него семья или нет, но что-то мне подсказывает, если она есть, то у семьи будут огромные вопросы. Либо должны подобраться в этом случае два вот таких вот одинаковых человека, которые за любую движуху. Как вчера мы обсуждали, семью, которая нормально, муж, жена, двое детей, погнали!
2: Да.
0: 55 дней в море, да боже мой, ну как будто бы не было этого в нашей жизни. Слушайте, ну давайте признаемся честно, мы с вами все как бы более приземленные люди. Мы любим вот так вот, чтобы после работы пришли, семейный ужин устроили, и самое главное, это в своей квартире. Ну вот скажите мне, кто не хочет иметь свою недвижимость? Но если вы все-таки те люди, которые задумываются над этим вопросом, для вас информация на правах рекламы. Хочется, чтобы рядом все было, и двор, где можно спокойно гулять с ребенком, и магазины, и школы, и детский садик, и места для отдыха. И именно таким задуман жилой комплекс «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном.
2: Да, кстати, там планируют дворы без машин, это плюс точно для Красноярска, детские и прогулочные зоны, пространство для отдыха и семейных прогулок. Вообще район развивается, а значит, рядом постепенно появляется все больше нужной инфраструктуры. ЖК «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: В Красноярске 8:33. Что происходит на дорогах, проверяем прямо сейчас. На правом берегу у нас тормозит Свердловская в направлении Матросова из-за ДТП. На левом проблем немного, но все-таки имеются. На второй Брянской приспуске свободный вниз к Космосу, Калинина в районе мясокомбината при движении в сторону кольца. В общем и целом ситуация довольно положительная. Желаю вам счастливого пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Красноярске 8:36. Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся. На яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
7: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: плана.
1: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
2: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
12: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
13: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
14: Да, Саша, есть вопрос у нас онлайн. Александр, подскажите, пожалуйста, альтернативу «Москвичу-3».
15: Альтернатив много. Давайте начнем с того, что в свое время, когда я выбирал автомобиль себе, «Москвич» тогда стоил что-то 2... «Веста» стоила 2200, а «Чинган Юниви», который я взял, стоил 2500 с копейками. Ну вот, собственно, я одну из альтернатив выбрал сам. Тут, мне кажется, выбор был очевиден. Я думаю, что если мы рассматриваем автомобиль в бюджете там около 2 миллионов рублей, вторичка – это прямо огромный клондайк. Правый руль, там моделей 20 сразу вам накидается под этот бюджет. Все вплоть до Infiniti вообще на самом деле можно рассматривать, но если мы берем исключительно новый вариант, я бы смотрел, наверное, что-то из продуктов Череп или Хавейл, потому что в конце концов это уже локализованный продукты в большинстве своем. И вопросов нет такого большого количества по запчастям. Вопросы по ценообразованию тоже не такие серьезные возникают, как к некоторым другим брендам. Ну и по качеству явно получше. Давай дальше.
14: Система кондиционирования Toyota Corolla 2000 года, 8-е поколение, постоянно убегает куда-то кондиционер.
15: Не убегает кондиционер, антифриз скорее. Надо смотреть патрубки и помпы. Что делать-то? Тут другого варианта не будет. В первую очередь, с чем это связано? Либо перезаправка, либо недозаправка. Скорее всего, уже нарушение контура. Выяснить это можно, когда вы приедете в специализированный сервис. Есть у них специальные установки. Да, и в принципе, это не такой дорогостоящий ремонт. Но если дело касается каких-то агрегатных вещей, которые выходят из строя, уже оттуда как бы происходит утечка охлаждающего элемента, я думаю, что там вопросик-то будет уже подороже. Но, опять же, возвращаясь к вопросу запчастей, а есть же вторичка, тоже люди часто пользуются контрактными запчастями, теми же самыми разборками, еще чем-то. Но опять сейчас воспарило, потому что цены на новые запчасти достаточно дорогие. Смотрите, все. Я не боялся в свое время спокойно с разборки брать подобные элементы. Единственное, конечно, на них надо бы еще иметь какую-то гарантию. есть, если компания, где вы приобретаете, ее дает, будет здорово. Есть еще время на вопрос или уже все?
14: Да, есть еще вопрос у нас. Honda Freed, машина 4 месяца из Японии, пробег 40 тысяч, жрет много бензина по городу, 11 литров на сотку. Свечи нормальные, что это может быть? Возможно, дроссель?
15: Возможно, но его можно прочитать, как он работает, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что воздушная топливная система тут чудес не бывает. И давайте вернемся к тому, с чего начинается большой расход топлива. 70% расхода топлива – это манера езды. Ну, то есть, часто бывает такое, что люди берут относительно небольшой автомобиль, думают, что они взяли себе, я не знаю, там, какой-то супергоночный, и начинают просто давить тапку в пол, гашетку выдавливать так, что перерасход топлива идет. И вот для интереса я в свое время делал вместе с журналистами в Москве тест-драйв. Мы тестировали Prius против бензинового автомобиля. И сначала с небольшим объемом, а потом с большим объемом. Так вот, чтобы держаться в одной скорости и гибриду, и маленькому объему бензинового двигателя, нужно было давить так, что расход топлива был практически одинаковый с двухлитровым мотором. Ну, то есть, в принципе, мы этим способом доказали, что манера езды напрямую влияет серьезно на то, как ты расходуешь бензин. Если у вас есть опасения, изменений в вождении не было, вы действительно спокойный водитель, и опасения, что у вас что-то не так с топливной или воздушной системой, да, надо ехать на обширную диагностику, да, надо прочитывать, как работает тот же дроссель, как льют форсунки и прочие-прочие радости. Процесс затяжной, не дешевый, но, возможно, получится эту проблему устранить. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
16: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
17: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
18: Информация на правах рекламы.
19: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
20: Мы держим вас в курсе
21: важнейших событий.
20: Новости на Красноярск ФМ.
22: Здравствуйте. Режим НМО продлен в Красноярске до 19 часов сегодняшнего дня, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». США и Иран дистанционно подписали электронный меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец войне и открыть Ормузский пролив. Меморандум вступает в силу с момента подписания. Документ предусматривает меры по прекращению боевых действий и восстановлению морского сообщения через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти. Стороны, как ожидается, продолжат переговоры о более широком соглашении, включая параметры урегулирования по иранской ядерной программе, пишет газета «РУ». Более 10 выпускников Красноярского края написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Предмет сдавали 15 059 выпускников. 1490 человек получили высокие баллы, выше 80. 13 выпускников написали экзамен на заветные 100 баллов. Среди 100-бальников ребята из Красноярска, Железногорска и Богучанского округа. Для сравнения, в прошлом году 100 баллов по русскому языку в крае набрали 11 школьников. Результаты уже пришли по 4 предметам. Русский язык, химия, история и литература. Максимальные результаты по ним суммарно получили 62 человека, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярске достроят спорткомплекс «Водник». Специалисты выдали разрешение на строительство здания на улице Семафорная, 357. Там разместят спортивные и тренажерные залы, помещения для фитнеса, раздевалки, душевые, медкабинеты и буфет. В департаменте градостроительства напомнили, что объект начали строить еще в 2016 году, но работы так и не завершили. Теперь закончить их планируют в рамках комплексного развития территорий. Открыть спорткомплекс должны к концу 2027 года, пишут Горновости. Ученые установили парадоксальную способность кошек, пишет «Комсомольская правда». Специалисты продолжают спорить, кто для человека полезнее, кошки или собаки. На этот раз тестировали влияние животных на эмоциональное состояние человека. В ходе эксперимента было установлено, что общение с любым из этих животных улучшает настроение. Однако есть и нюанс. Исследователи выяснили, если человек находится в состоянии стресса, иногда кошки необъяснимым образом усиливают негативные переживания. У владельцев собак такой закономерности не наблюдалось. Можно сделать вывод: если вам плохо, зовите собаку. А раньше японские ученые доказали, что ночные обнимашки с собакой полезны для физического и ментального здоровья. А вот коты в этом плане вообще не работают. И о валюте. Доллар 72.75, евро 84.34. Алина Старцева, служба информации.
0: Чистая, чистая, чистая, чистая небо.
1: Климат-контроль
21: на 96,2 FM.
11: И теперь о погоде. Сегодня 18 июня, и сейчас в Красноярске плюс 15 градусов. День ожидается солнечный, дневная температура плюс 21.
23: Новая музыка в секретной фонотеке.
24: Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 9 часов утра.
1: Реклама. Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум.
4: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Ассаламу алейкум.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: завтрак чемпионов на Красноярск ФМ ГСК Спецстрой. Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска
2: для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: Ну что, всем огромный привет. 9 часов и 4 минуты. Завтрак чемпионов здесь. Юля Майнгард.
3: А это Сева Бельмасов.
0: Ну вот, все хорошо. А знаете, почему еще очень хорошо? Потому что, я надеюсь, вы никогда не попадали под влияние мошенников, но каждый из нас может как бы потенциально быть, собственно, тем самым человеком. Так вот, в России появятся детские сим-карты. Правительство так решает защитить детей от мошенников. Мне кажется, это совершенно правильно.
3: Молодцы.
0: Абсолютно. Родители могут предупреждать оператора связи о том, что передают оформленную из себя сим-карту ребенка. И вот в таком случае номер тоже автоматически будет считываться как детский. Ну, то есть я так понимаю, что на него, вот у моего ребенка сейчас часы, в которых установлена маленькая такая сим-карта, и на эти часы могут позвонить только те номера, которые я лично занесла в телефонную книгу.
3: Это очень удобно.
0: Конечно.
3: Это очень удобно. Я не знаю, почему до сих пор такое не ввели до этого.
0: Как бы дошли до этого, в принципе, уже хорошо.
3: Я, кстати, тут на днях видел, как задержали одну девушку, если не ошибаюсь, из Пермского края, кажется, которая вот как раз-таки занималась тем, что забирала у пенсионеров деньги. Вот, и забрала она деньги в сумме 1,7 миллионов рублей, кажется. Да, у пенсионерки. И вот ее поймали. Как она рыдала крокодилями слезами. Вот действительно прям...
0: Ну это же манипуляция называется. Это же все так вот шатковалка в этой теме.
3: Ну в СИЗО уже по-другому никак.
0: Там совершенно иначе будет с ней разговаривать. Ребят, если вы тот человек, который, во-первых, задумывается о безопасности, собственно, вот кибербезопасности, а также о том районе, где вы живете, чтобы он был безопасным, комфортным для вашей жизни и жизни ваших детей, то хорошо понимаете, насколько важно, чтобы рядом с домом было, допустим, место для прогулок. Особенно если в вашей семье есть дети, если вы любите ходить пешком или просто хочется после работы вечером сменить обстановку. Жилой комплекс «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» — это информация на правах рекламы. Он расположен в Октябрьском районе на улице Норильская, рядом с озером парком Октябрьский.
3: Да, этот, между прочим, городской дом, но ощущение более спокойной среды, которая нам нравится. Рядом природа, свежий воздух. Открытые пространства, между прочим, и променад для неспешных прогулок. Ну и район уже имеет развитую инфраструктуру. Магазины, супермаркеты, аптеки, медицинские доступные досуговые центры.
0: А там еще есть остановка молодежная, а вот улица Норильская дает выезд на Калинина. Квартиры от 29 до 65 квадратов с отделкой «Белый куб». Актуальную информацию получаете на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Красноярск.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.

0: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
1: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам «Водолей». Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Друзья, уже буквально через пару минут мы разыграем два пригласительных в пикник парк «Акватория». Поэтому сейчас набирайте номер нашего телефона 320-0600.

0: утро на шезлонге. В Красноярске 9 часов и 15 минут, и в эту минуту мы разыграем два пригласительных в пикник-парк «Акватория» на посещение бассейна. У нас на связи Александр уже.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Александр, ну что, завершаем постепенно рабочую неделю. Что планируешь на выходные? Они, кстати, будут хорошими, жаркими достаточно.
2: Ну, планировали дача, шашлычок.
1: Ой-ой-ой, хорошо, наверное. Но не пропагандируем мы ни в коем случае, конечно, можно и без него.
0: Но все равно хорошо.
1: Да.
0: Александр, скажи, а ты как больше, ну вот, пассивный отдых любишь или все-таки поактивничать? Там, допустим, вот на лестницу нашу знаменитую ходил уже? Которая в удачном находится.
2: Ну, как-то еще не доводилось, вот на Торгашинский хребет не ходил.
0: Ага.
2: Ну, а со стороны удачного поднимался.
0: Вот супер. Красавчик, как эмоции? Понравилось? Ну, или как некоторые говорят,
2: конечно,
0: обычно.
2: Конечно, красотища такая вечером была, такие фотографии. Атмосферные получились.
0: Вот знаете, для меня, допустим, как для человека, который провел свое детство и юность в Дивногорске, а как мы понимаем, это город на горе, и там бесконечные подъемы и вот эти вот спуски. И для меня, то есть, лестница, это как бы, ну, ладно,
1: да,
0: окей,
1: легко.
0: Пройдем хоть весь город.
2: Да, я сам из Дивногорска, кстати.
0: Да ты что,
1: ну, вот
0: земляк,
1: да,
0: классно, да. Супер, отлично. Тогда давай, мы с удовольствием будем разыгрывать два билета в пикник-парк «Акватория». У тебя задача за 30 секунд, мы тебе включим секундомер, назвать 10 дел, которые, по твоему мнению, обязательно стоит осуществить этим летом. Ты готов?
2: Да.
0: Ну, поехали.
1: Поехали.
2: Так, поставить бассейн.
1: Раз.
2: Покосить траву на даче.
1: Два.
2: Вырастить помидоры.
1: Три.
2: Вырастить огурцы.
1: Четыре.
2: Начать строительство летней террасы.
1: Пять.
2: Съездить на маму, съездить
1: Шесть.
2: В бассейн.
1: Семь.
2: Съездить, покататься на сапах.
1: 8.
2: По мане. Покупаться на море и
1: 9.
2: Покататься на лодке.
1: 10.
0: Да, шикарно же, молодец. Планы хорошие. Мне нравится, что все начинают с помидоров.
1: Куда без них?
0: А заканчивают
1: как-то чем-то сезон. Сезон помидоров, конечно, Александр. Красавец. Точно получаешь ты два билета. С кем пойдешь?
2: С женой.
0: Прекрасно. Хорошо проведете время, может быть, даже свидание себе устроите. Поэтому трубочку не клади, мы тебе за эфиром расскажем, как и где ты сможешь забрать свой приз. Ну а для вас, друзья, рекламная информация. Пикник-парк «Акватория» — это место, где можно провести целый день у воды. Во-первых, вот зайдите к ребятам на сайт, не поленитесь, там такая красотища, потому что это место для отдыха на берегу Енисея. Но там есть взрослый детский бассейн с теплой водой, шезлонги, сауна, кафе, бар, беседы. Детки с мангалами, чтобы шашлык пожарить. А если вам не захочется уезжать вечером, то оставайтесь на ночь. Прекрасно, в купольных домиках можно переночевать с видом на реку. Сайт akvatoria-park.ru.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022.
3: Дома сданы.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 3.

0: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
1: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
6: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
7: 9 часов 25 минут, мы проверяем дорожную ситуацию.
8: Ой-ой-ой, что же у нас на правом берегу? Да ничего, в принципе, только улица Мичурина локально затруднена в сторону Октябрьского моста. Также есть у нас маленькое затруднение по улице Свердловская на пересечении с Александром Матросовой, 60 лет Октября. Все, на левый берег.
7: А левый берег страдает на второй Брянской при спуске к кольцу. Также Высотная чуть притормаживает в направлении центра, Свободный проспект вниз к Космосу и МРЧК в этой же стороне. Кроме того, полностью забита улица Тотмина от поворота с Гусарова до кольца, на котором произошло ДТП. Ну и Калинина в районе мясокомбината не критично, но все-таки пробка еще сохраняется, если двигаться в сторону кольца. Это все затруднения к данному часу. Желаю вам счастливого пути.
6: Стоп-машина,
5: эй, машина.
6: Стоп-машина,
5: эй.
6: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: В городе 9:28, за окном уже плюс 17 градусов. Я напоминаю, что сегодня четверг, 18 июня, ну а спонсор часа на Красноярской ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Из Красноярска.
0: Для Красноярска. В Красноярске 9:31. Это завтрак чемпионов на Красноярск ФМ.
10: Да, надеюсь, что вы проснулись, иначе мы вам завидуем.
0: А если не проснулись, то сейчас мы ваше пробуждение сделаем крайне музыкальным, потому что в гостях у нас Николай Левашов, солист группы 77 и к тому же заслуженный педагог Красноярского края. Николай, доброе утро
10: доброе
0: вам
10: утро.
0: Еще раз.
10: Доброе.
0: А давайте чуть поближе к себе микрофон, чтобы
11: доброе
0: мы...
11: Утро.
0: Вот.
11: Доброе, хорошо.
0: Да.
11: Раз.
0: Значит, по какому поводу собрались? Группа 77, которую знает... Ну, я думаю, что каждый красноярец точно.
11: В
0: совсем
11: дворе.
0: Вот. То есть вы такие приближены к народу.
11: Да.
0: Да?
11: Да. Угу.
0: Ну и на концертах, я так понимаю, что вы вот тоже такую же тенденцию сохраняете. Ну и, собственно, про ваш предстоящий концерт. Он пройдет 24 июня в филармонии и будет посвящен вот именно лету, душевным песням там 70-х, 80-х, 90-х годов, тем песням, которые мы знаем и все любим. Так вот, формат «За столиками». Филармония, я так понимаю, сейчас активно продвигает этот формат, он хорошо пользуется спросом. У вас это вообще впервые или вы уже его практиковали?
11: Мы уже практиковали этот формат уже несколько раз. Я вам хочу сказать, что проходило просто на ура. Вот, зал битком забит нашими поклонниками. Вот, это очень, конечно, классно, хорошо. Вообще мне нравится такой формат. Почему? Потому что он убирает вот эту вот какую-то строгость вот всю, да, то есть сразу ближе становятся артисты и зрители в этом плане. Вот,
10: поэтому, да. Вот, Николай, вы сказали про то, что убирает строгость. Какую эмоцию вы хотите, чтобы люди унесли с собой домой? Строгость мы убрали, а какую с собой забрали?
11: а забрали все то доброе, которое мы будем нести зрителям. Те классные, хорошие песни, в которых есть замечательная мелодия, замечательные стихи, поэзия. Вот. Я думаю, что все уйдут в надежде, что обязательно мы обязательно будем встречаться еще раз и еще раз. Вот. Поэтому я думаю, будет все прекрасно и хорошо.
0: Ну и вот в той самой социальной жизни, в которой мы сейчас погрязли, личные встречи, они становятся какими-то достаточно редкими. Поэтому вот такие вылазки на концерты к любимым исполнителям, мне кажется, это самое то, чтобы чуть развеяться и просто пообщаться друг с другом и вот с творческими, талантливыми исполнителями. А мы говорим про программу, это будут старые песни. Вот есть ли та самая, которая цепляет зрителей больше всего?
1: Мурашки
0: она
1: по коже,
0: всегда
1: которой...
0: есть в вашем репертуаре.
11: А знаете, таких песен очень много. Почему? Mm-hmm. Потому что они все классные, все вошли в золотой фонд нашей советской, российской эстрады. Вот. Прозвучат, ну, просто вот некоторые, которые
0: давайте.
11: Я сейчас могу сказать.
0: Mm-hmm.
11: Это «Зеленые глаза». Не прячь зеленые глаза Саруханова, да? Потом «Летящей походкой на высоком wow. берегу Антонова». «Хочешь, я в глаза». Взгляну? Была такая интересная да. история про эту песню. Со мной, конечно. Но я, если будет время, могу потом рассказать. Вот Добрынина, которые красноярцам очень и очень сильно... Ну, вот красноярцы любят эти песни. И это прямо видно. Почему? Потому что видишь, когда люди встают и начинают тебе подпевать, а некоторые даже, если душа, например, захочет, вот, да, вот они выходят на танцпол и танцуют. Да, кстати, прозвучит авторская песня, классная песня, называется «Тысяча свечей». Ее написала Евгения Радостева, город Железногорск.
0: Это ваш, песня авторская вашей группы, вы имеете в виду?
11: Нет, мы исполняем ее.
0: Ага.
11: Вот автор Евгения Радостева написал ее, то есть я послушал все и решил с ребятами эту песню исполнить. И знаете, идет просто на ура. Песня про любовь такая вот она. Ух.
0: Но мне кажется, такое люди любят.
1: Железногорский умеет любить, я это точно знаю.
0: Да. Ну, а вот вы же еще и педагог, заслуженный педагог. Что, по вашему мнению, лучше для живого исполнения? Какая-то техничность или вот душевность, эмоциональность, которую вы передаете зрителям? И пусть там какой-то вот... какого-то петуха пустили, условно говоря, но на это как будто бы люди закрывают глаза и этого не замечают.
11: Знаете, конечно, здесь и очень много факторов влияет на исполнение той или другой песни. Да? То есть это, ну, конечно, мастерство исполнения. Естественно, если ты будешь лажу гнать, извините за мой французский, вот, не те аккорды ставить и так далее, да, ну, конечно, ой, как-то вот не то. Оно не воспринимается, понимаете? Если ты будешь, конечно, фальшивить, но тоже, ну,
0: но мы, знаете, наверное, говорим не о каких-то крайностях, а о том, что вот на концерте вы как исполнитель больше отдаетесь именно эмоциональной части.
11: Конечно,
0: да.
11: Конечно, конечно. Каждый, вот ты выходишь на концерт, и каждое твое выступление, это вот как будто вот один раз в жизни. Вот, вот сейчас и все, и больше этого не будет. Иначе, понимаете, люди тебе не поверят, особенно дети. А дети, они очень читают тебя, как говорится, внутренне. Вот, если как-то не так, это не будет от души, ничего не получится.
0: То есть вот спустя столько лет именно практики выступления все равно получается сохранить вот это вот ощущение, выхожу как в первый и последний
11: конечно.
0: Раз.
11: Конечно. Адреналин такой, так бьет, что я даже не могу сказать русскими словами.
1: Ну, позвольте испытать адреналин прямо сейчас, Николай, если вы не против.
0: Давайте что-нибудь наиграем. Наиграем, напоем, сделаем это красиво и душевно.
11: У вас есть гитара?
0: Воображаемая всегда со мной.
1: Я на барабанах.
11: Да? Отлично. Кстати, я тоже раньше играл на барабане, но... Ну, я попробую что-то исполнить. Одна из тех песен, которая будет звучать в нашем, кажется, на нашем вечере, называется «Без тебя». Аркадия Хоралова. Так, вместе с нами только поем, хорошо?
0: Конечно.
11: Вот я и вам говорю, и тем слушателям, которые меня сейчас...
0: Они у нас послушные.
11: Отлично.

0: можно будет это сделать или нет. На самом деле мы поговорим буквально через небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях потрясающий артист Николай Левашов, солист группы 77.
1: Спасибо.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
5: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. Империя Авто. Абытаевская 2.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: ФБС. Блоки от производителя. Качество напрямую без посредников. Доставка по городу и

0: Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС-блоки. Фундамент вашего дома.
1: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Утреннее шоу.
0: Из Красноярска.
7: Для Красноярска.
8: Утреннее шоу.
0: Всем доброе утро, 9.46, в Красноярске завтрак чемпионов, и к нам присоединился замечательный человек Николай Левашов, солист группы 77, заслуженный педагог Красноярского края.
9: Да, Николай, вот мы говорили про предстоящий концерт, и вы даже зареклись нас взять, если что, ну там, может, на бэк-вокал, может, какие-то сольные партии. А вот, ну, были ли ситуации, действительно, когда на концерте, там, допустим, сидят люди в первом ряду, активно подпевают, и вы говорите: попробуй.
0: Да.
10: У меня есть такая интересная штука, просто это работает. Вот я иногда спрашиваю, да, подходит, ну, потому что ты выходишь на концерт, да, к зрителю, и ты сразу понимаешь, что нужно делать, а что нужно убрать. То есть, ну, тут у тебя заготовка есть, вот, но она иногда меняется, вот, в связи с тем, что ты наблюдаешь, что происходит в зрительном зале. И, конечно, звучат такие классные песни, как я говорил, что «На высоком берегу», «Кто тебе сказал», «Алешкина любовь», там люди встречаются и так далее. Вы не представляете, люди поют, а иногда приходят на сцену, говорят, плачут, и, ну, говорят, блин, ну как здорово, что вы это спели, я просто вспомнил себя в то время и так далее. Ну, это классно, понимаете, непередаваемо. А у меня есть... А мы поем песню «Клен», там, где клен шумит, над речной волной, говорили мы, да-да-да-да-да, такая песня. Вот. Но это же он был тогда хитом, и сейчас это хит, просто это никуда не уходит. Хотя песня уже, знаете, она была исполнена первый раз в 75-м году.
0: Вау.
10: Вот, да. А вы знаете, что эту песню первая исполняла Зыкина?
9: Нет, кстати,
10: да, Людмила Зыкина исполнила эту песню впервые. То, ну, она была там, и текста маленькая другая, и мелодия маленькая другая была. Но первую вообще вот, да, вот, исполнила она. Ну, это ладно. Я говорю, дорогие друзья, поднимите руки, кто ходил на танцплощадку за 50 копеечек. Опа, уже интересно, правда, идет интерактив такой, да ладно. Я люблю поговорить. Вот, люди поднимают, да, вспоминают, я говорю, о, классно, хорошо. А кто на халяву? Знаете, больше рук поднимается. Больше рук поднимается. Я говорю, а кто помнит, какая была самая классная песня в то время? Ну, «Медлячок». Ну, люди думают, говорят, когда там несет на течение и так далее. Все. Я говорю, про дерево. Ну, я так подсказываю, вот там дерево есть. И одна дама кричит: «Клен!» Я говорю, кто сказал? Я сказал. Я говорю, на сцену. У нас такое правило. Кто угадал песню, выходит на сцену и поет. Знаете, выходит, поет.
0: Вот молодцы.
10: Да, выходит, поет. Вот я так, ну, маленько помогаю, но в основном даю возможность человеку спеть.
9: Но мне кажется, вы согласитесь со мной, что концерт и его успех зависят не только от артистов, а в том числе от настроя зала.
10: Конечно, конечно. Это, знаете, как вот оркестр сидит, да, и выходит дирижер, да, и смотрит, ага, поедем мы сейчас куда-нибудь или нет. Здесь то же самое происходит. Вот ты выходишь на сцену, да, потому что, ну, я первый выхожу в этом плане, и я начинаю концерт, и я должен просто просчитать 5-6-7 секунд, я должен понимать, что... Просто ты выходишь, и я по глазам вижу, как тебя встречают глазами, как это. Люди хотят этого или не хотят. Если я вижу, что будет все нормально, да, я говорю, ну, прекрасно. И что, сидим?
0: Да.
10: А все начинают аплодировать уже, ну, плохо.
0: Николай, а если вдруг публика не самая теплая?
10: Но бывают такие моменты, ну, у нас же время сейчас такое, знаете, не очень простое и так далее. Но ты все равно стараешься как-то вот... смягчить все это дело через песни. Потому что песни, классные песни. Это, я не знаю, ну, Песня писалась сердцем и так далее, от этого никуда не денешь. Вот, тем более песни тех времен, и, а те времена, они же все равно в голове, да, как-то в душе.
9: Однозначно.
10: Однозначно, да. И люди вспоминают то свое время, молодое и так далее, да, и это маленько, знаете, согревает чуть-чуть, душу согревает. Мне кажется, вот так происходит.
9: Ну, вот. А вот я еще думаю, что та самая «Колыбельная медведица» — это та песня, которую знают совершенно все. А есть ли у вас на концерте вот та песня, под которую, которую, услышав, весь зал буквально там встает, начинает петь, и вот то, что вот им конкретно отзывается? И то, что знают люди в основном?
10: Ну, как вам сказать? Ну, конечно, такие песни есть, есть, но, ну, например, вот...
9: А давайте наиграем что-нибудь, напоем. Мы уже поняли, что у нас втроем, в принципе, да, хорошо получается.
10: Ну, даже вот эта песня, которую я повторял, ну, просто кусочек, да, там. Да. Клен шумит над речной волной.

0: ощущение, что уже где-то вот вечер пятницы.
1: Да что же
0: это? И мы не в прямом эфире на радио. Николай, вам огромное спасибо. Давайте анонсируем еще раз ваш концерт с потрясающей душевной программой. Пройдет он в филармонии, в зале торжеств. Я так понимаю, формат вот тот самый за столиком. 24 июня в среду в 19:00. Верно?
2: Конечно. 24 до июня в 19:00. Места еще есть, конечно, но зал, ребята, не резиновый. Количество столиков, конечно, ограничено. Поэтому заходим на сайт krasfield.ru и достаем билетики. Вот.
0: А вот, кстати, Николай к нам пришел не с пустыми руками.
1: Да, не только гитару взял, но еще и два билета.
0: Да. Правда? Мы разыграем их буквально через небольшую паузу в следующем часе. Какой-то счастливчик, собственно, 24 числа и отправится к вам на концерт. Николай, спасибо огромное в первую очередь за ваш позитив, который вы каждый раз приносите в наш эфир.
2: И спасибо огромное, конечно, всем привет. И маленькая ремарочка такая. Какая встреча, господа! Какая встреча! Я так давно не обнимал судьбу за плечи. Мы столько зим и столько лет встречали порознь рассвет. И я сегодня говорю вам добрый вечер.
0: А мы говорим вам огромное спасибо и до новой встречи.
2: Спасибо большое. Спасибо.
3: Красноярск.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о втором пакете мер по противодействию кибермошенничеству, пишет «Коммерсант». Пакет мер, среди прочего, предусматривает возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Его можно снять только через МФЦ. Несколько мер в законе касаются сим-карт. Родители получат право регистрировать детские сим-карты, для которых правительство установит отдельные правила оказания услуг связи. Отдельное положение посвящено созданию сервиса «Красная кнопка» на портале госуслуг для оперативных сообщений о киберпреступлениях. 55 новых автобусов на ГАЗе вышли на маршруты Красноярска. Транспорт закупили в рамках подготовки к 400-летию города. Новые машины уже перевозят пассажиров на маршрутах номер 11, 35, 36, 49, 52 и 87. Часть обновленного подвижного состава направили на маршруты, проходящие через Солнечный, Мясокомбинат и Покровку. Эти районы активно растут и остаются одними из самых густонаселенных в городе. Автобусы оборудованы климат-контролем, системой безналичной оплаты проезда и информационными мониторами. До конца лета Красноярск ожидает поставку еще 100 новых машин. Всего в этом году в городском парке должно появиться 155 новых автобусов. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Велодорожку на центральной набережной освободили от машин, пишут Горновости. Автомобилисты парковались так, что частично занимали проезд для двухколесного транспорта. После обращений в соцсетях главы Красноярска Сергея Верещагина на проблемных участках установили специальные парковочные ограничители. Теперь машины не смогут заезжать на велодорожку. Шотландские фанаты на чемпионате мира выпили почти все пиво в Бостоне, пишет «Комсомольская правда». Они прилетели на матчи своей футбольной сборной против Гаити и Марокко и принялись уничтожать местные запасы алкоголя. Шотландцы оккупировали местные бары, пабы и алкомаркеты, из-за чего многие заведения остались вообще без пива, распродав все запасы. «Они выкупили у меня все до последней капли, впервые за 50 лет», сообщил владелец одного из местных баров. Менеджеры признают, что завезли на склад больше, чем продается во время крупных американских праздников. Но шотландцы выпили только за выходные в 4 раза больше праздничного американского расхода пива. И это они только первый матч выиграли. И о валюте. Доллар 72,75, евро 84,34. Алина Старцева, служба информации.
4: Солнце мое мелькает среди тучек.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Мы наслаждаемся солнцем, пока есть такая возможность. В городе сейчас пока что плюс 16, но днем до плюс 21. Скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
3: Звучим по-яркому, действительно. 10.04 в Красноярске, завтрак чемпионов, Сева Бельмасов.
0: И Юля Майнгард, мы продолжаем.
3: Юль, а у тебя есть бассейн? Ну, вот такой, знаешь, уличный, большой.
0: У меня нет.
3: У тебя нет.
0: Я в квартире живу.
3: Ну ладно, ну где-нибудь есть, ну вообще такие, ну ты знаешь, надувной такой.
0: Ну конечно, да-да-да.
3: Вот, в общем-то, Дональд Трамп решил свой бассейн, ну не надувной, а вот который напротив Белого дома находится, обновить, да. В общем-то, этот бассейн в Вашингтоне, он решил обновить после того, как вот вступил на свой престол, так сказать.
0: Mm-hmm.
3: Сказал, что Байден его загадил вообще сильно, непоколебимо, и поэтому он выглядит запущенным и грязным, да. Сам Трамп сказал, что я там его обновлю, идеально все сделаю. 20 миллионов он на это выделил.
0: Сколько?
3: $20 миллионов. Да, не рублей. Вот. Заменил систему очистки, поставил там новые абсолютно насосы. В общем, казалось, что все получилось идеально. Но прошло пару дней, он вышел...
0: Ключевое слово «казалось».
3: Казалось. Он вышел на прогулку и увидел то, что весь бассейн усеян водорослями.
0: Ну, то есть зря он гнал на Байдена, да, получается?
3: Получается так. То есть стало как будто бы даже хуже. Да, бассейн весь стал зеленый из-за водорослей. Фотографии разлетелись по интернету и над ним начали смеяться. Да, пользователи что шутили, что это самое дорогое болото в мире, да.
0: Ага.
3: Вот, и, в общем-то, но он ответил так, что все идет по плану.
0: Конечно,
3: мы так и планировали. И сейчас мы будем доубирать остатки водорослей, да, и помимо всего, конечно же, заменим еще раз систему очистки.
0: Еще плюс 20 миллионов? Это просто...
3: Еще он выделил на это 10 миллионов долларов, то есть всего лишь в 30 ему обошлось это пока что. Да, но когда это закончится история с бассейном, неизвестно. Но ты же знаешь то, что есть такая водоросль, как хлорелла, кажется так. И она раз в 12
0: слышала.
3: Часов она приумножается в два раза. И если кто-то вдруг случайно будет Байден проходить и капнет эту хлореллу в этот бассейн, то снова он будет загажен.
0: Слушай, да блин, может ему старый советский способ, ну вот наш такой, да, посоветовать. Вот ты сказал про этот надувной бассейн.
3: Ну да.
0: Там хотя бы не страшна эта хлорелла, потому что ты оп, перевернул, все вылил, и как бы вот она и система очистки, бесплатная рабочая сила. А в детстве этой системой очистки была я.
3: И я тоже.
0: О, ребят, ну а если вы выбираете сейчас не бассейн, хотя бассейн тоже прекрасно, а решаете какие-то вопросы посерьезнее, например, вопрос недвижимости, то для вас рекламная информация. Вы прекрасно понимаете, что помимо метров, помимо планировки, еще важна инфраструктура вокруг, двор, школа, садики, остановки. ЖК «Дивные дали» в Октябрьском районе от ГСК «Спецстрой» — это такой большой многоквартирный дом комфорт-класса с 18 этажами, и комплекс расположен на улице Норильска рядом с озером парком Октябрьский.
3: Кстати, во дворе там предусмотрены закрытые территории, озеленение, детская площадка, спортивная зона, место для отдыха и терраса. Для жителей предусмотрены машины-места, наземная парковка, и для семей рядом есть детский сад номер 16 и новая большая школа 159 на 1500 мест.
0: А в комплексе есть 1-2-3-комнатные квартиры площадью от 29 до 65 квадратных метров. И, кстати, все сдается с отделкой «Белый куб». Подробности на сайте 24spetstroy.rf, телефон отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-7077. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
5: Застройщик ООО «СЗ Кредит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-82-056-337-18+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: 10:15 в Красноярске. Доброе всем утро. Короче, доброе. Вот знаете, есть такие люди, которые, вау, я не разбираюсь в новых технологиях, но я попробую это сделать, потому что хочу быть на волне. Вот именно такой оказалась японская риэлтор, которая, значит, хотела сделать следующее. Она пыталась снять такой эффектный ролик для продажи квартиры и попросила помочь свою напарницу. Но вот автор ролика как бы не разобралась, каким образом все это сделать, и получилось следующее. Вот представь, а ты заходишь в квартиру, тебе, собственно, показан интерьер, и как будто вот ты проходишь по всем этим комнатам и воочию понимаешь, что же там и как ты себя ощущаешь. Но почему-то, я так подозреваю, что там как-то пошалил ИИ, там появился зеленый человек, то есть как будто ты в какой-то игре. Этот человек, он вообще беспощадно там что-то ломает двери, он бегает по этой квартире. То есть и совершенно мешает как бы этому обзору.
1: Покупайте квартиру, пока он все не разнес. Быстрее, скорее.
0: Вот, кстати, возможно, именно такой была и задумка. Короче, девчонки обе, они такие... Да ладно, вообще без разницы. Короче, они не разобрались, как удалить этого человечка, и решили вот это видео своим потенциальным клиентам рассылать. Клиента просто вообще в шоке, говорит, это что?
1: Вам помочь?
0: И с первого взгляда, ну, как бы ролик не особо удачный, но он так выстрелил. В ТикТоке, в запрещенном, он набрал 1 000 000 просмотров, хотя их предыдущие рекомендации не попадали. А почему не попадали?
1: Интересно, а купили квартиру-то по итогу или
0: нет?
1: А
0: вот непонятно, непонятно.
1: Я думаю, что точно бы купили, если эти милые барышни делали обзор, да, вот проходясь по всей квартире, возможно, в каком-то прекрасном, легком наряде, да, я хотел сказать как-то легко. Да, ну так вот, тут панорамное зеркало, пожалуйста, у нас тут.
0: Ой,
1: что это?
0: Все мы, девчонки, знаем, как нужно действовать. Ребят, ну а если вы рассматриваете не квартиру, а дом, и боитесь, что это дорого, что смета еще на дом вырастет, допустим, вдвое, там, что сроки сорвутся, а качество разочарует, то для вас информация на правах рекламы, чтобы немножко стабилизировать вас в этом вопросе. Есть компания «Новый уровень», и там ребята работают совершенно по-другому. Там цена фиксируется в договоре, за качеством следят на каждом этапе.
1: Никаких сюрпризов и нервов. А сейчас еще и полезные подарки. Крыльцо, водосточная система или септик в зависимости от площади вашего будущего дома. Узнайте подробности на Брянской, 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. «Новый уровень», когда все под контролем.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
10: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. MPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
11: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
12: Ива Уськин Алексей Андреевич. ОГРН 31-52-454-400-49.
13: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
14: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе 11 часов и 27 минут. Вот казалось бы, конкуренция между мамой и дочкой, ну вообще невозможно. Возможно, в некоторых семьях и такое бывает. Короче, мама украла место в модельном агентстве у дочки.
2: Чего?
1: 15-летняя девочка из Сингапура участвовала в кастинге. Кстати, девочка очень красивой внешности. Но она очень сильно волновалась, поэтому попросила свою маму поддержать ее. Мама такая: «Конечно». Все, что твоей душе угодно. И в итоге она стала ее конкуренткой. Директор агентства увидел маму и говорит: девочку долой, маму сюда, чиназес. 40-летняя китаянка согласилась сделать дефиле перед камерой. И у нее достаточно успешно это получилось. Она, в принципе, такого телосложения модельного и внешности тоже. В итоге компания заключила с ней контракт, а дочка пролетела как фанера над Парижем.
2: Ой-ой-ой, я думаю, что... Тут исключительно вот это вот женское... Ну,
1: что,
2: вот,
1: антисолидарность?
2: Антисолидарность сработала. Причем, ну она же понимает, какая это травма для девочки.
1: Мне кажется, она не понимает, если она соглашается на это. Школьница ее больше вообще никуда не позовет, на выпускной в том числе. Она такая: вы не знаете мою мать, она здесь нам... Нет, не нужна.
2: Так, что нужно предпринять девочке, чтобы реабилитироваться? Во-первых, сфотографировать маму в неудачных позах, когда она спит, возможно.
1: Угу.
2: Да, отправить это журналу.
1: Блин, а может, и красиво спит? Бывают такие люди, которые хорошо спят, но это точно не я.
2: Да и спишь ты красиво, ну что ж такое-то? Ну, как и тут, и там.
1: Подождите, а, кстати, вот не только родители наносят травмы детям, но и дети родителям. Мой сын мне недавно сказал: мама, ты когда спишь, прости, ты такая некрасивая.
2: Не может быть такого.
1: Серьезно. Но я даже не обиделась, но, конечно, да. Осадочек неприятный остался.
2: Ты скажи, так ты весь в меня тоже получается.
1: А я знаешь, что сделаю? Я, прости, ну, меня сын пока не слышит, да? Я же могу говорить все, что угодно.
2: Все, что хочешь.
1: Ну, а он любит вкусные точки. А я вот заеду туда без него. Ну, отбились, так сказать.
2: Да.
1: Тем более, что, ребята, это информация на правах рекламы и личная наша рекомендация. Там новинки. Вот я очень люблю все, что на гриле, и там выкатили новый перец, вернее, новый бургер, перец Big Chicken Grill. Суть в следующем. Большущее, сочное филе куриной грудки в такой золотистой, хрустящей панировке. Сверху сыр, свежие помидоры, айсберг, сладкий перец на гриле, и вот это все под соусом терияки. На булочке с кунжутом.
2: Ну, все, что касается курочки, это мы обожаем. Но если еще и берете наггетсы или картошку, обязательно на булочке попробуйте новый соус чили лайм пикадор. Вообще пробовал такой? Я нет.
1: Ну, я не пробовала. Я знаю, что он такой кисло-сладкий. А все, что кисло-сладкое, я очень сильно люблю.
2: Тоже.
1: Включая, там, знаешь, пиццу с ананасами. Это прям мое. И, кстати, что очень хорошо, что вы платите рублем и еще получаете бонусы, которые падают на счет. Подробности, актуальные предложения ищите в приложении «Вкусно и .6+.»

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: В Красноярске 10:36. Автолюбители, информация актуальная для вас. На дороге сейчас 4 балла. Поехали. На правом берегу абсолютно все свободно. Левобережье страдает в следующих заторах. 9 мая при съезде Северного шоссе локально, но там движение затруднено. Обороны при выезде на Брянское тоже немного притормозим. Свободный проспект. Начинают пересечение с Ладушкой. Вниз к Космосу серьезная пробка, потому что на Космосе ведутся дорожные работы. По-прежнему Высотная в центр и Тотмина от поворота с Гусарова до Кольца. Далее при выезде на Калинина, опять же, по той же причине дорожной работы, мы с вами притормозим. Ну и Северное шоссе загрузилось, особенно в районе развязки с проспектом Котельникова. Четверка от Яндекса. Счастливого вам пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.

0: 10:42 в Красноярске.
1: Экзамены уже практически завершаются у выпускников. Чудесно, как же им радостно, скорее всего.
0: Представляешь, перед тобой открыты все возможности. Ну, во-первых,
1: все двери.
0: Все двери. Ты можешь гулять летом сколько хочешь, да. Тебе уже никто не говорит в 22 быть дома.
1: Ну, единственное, что там, наверное, на поступление еще нужно будет побегать с бумажками. Но все двери открыты там, но не в США, потому что там произошло, я даже не знаю, как вам это объяснить, ну, преступление. Неизвестный пришел в школу в маске. И у него было с собой 30 тюбиков суперклея. И всеми этими тюбиками он залил 216 дверей. Да, ну, с замочной скважины.
0: Угу.
1: Да, и, в общем-то, как он это сделал, непонятно. Камеры его не засекли. И, в общем-то, самое печальное, что уборщик был замурован в школе, его выпилили болгаркой, но с ним все хорошо, все в порядке. Но ущерб...
0: Просто психотравма на всю жизнь.
1: Да, ущерб на 110 тысяч долларов. Вот такой вот произошел.
0: И казалось бы, вот перед входом в школу, в том числе в американскую, я уверена, проверяют же там на наличие каких-то особо опасных предметов, но никто даже не мог догадаться, что этими предметами могут быть бутыльки с клеем.
1: Тюбики клея, да. Но... Самое забавное то, что сейчас подключились ФБР и объявили за его награду 5 тысяч долларов, но его все равно не могут найти. Мне кажется, что-то вот в этой школе произошло, то, что вот он не смог забыть и думает, тогда никто в нее не попадет в эту школу. Может его не приняли просто.
0: Может быть, да. Может быть, какая-то Сюзанна. Как у них там отчество вообще есть в
1: Америке? Сюзанна. Да,
0: да, про которую пели. Вот она его
1: Смитовна.
0: Жестко подвела там на экзамене по биологии. Он говорит, я всю жизнь тебе это буду
1: да,
0: помнить.
1: Да, ну, действительно забавная такая история. Это ни в коем случае, ребят, не призыв к действию. Не повторяйте. У нас-то охранники, они побдительнее будут.
0: Конечно, там у нас бабульчики вон как охраняют эти школы. Они тебя обшмонают так, что мам, не горюй. Ну, ребят, вот вам сейчас максимально полезный совет и информация на правах рекламы. Если вы толкаете где-то, допустим, на Перенсона 4 или пытаетесь проехать по взлетке через Молокова 43 и Авиаторов 60, сворачивайте на автораздачу во «Вкусная точка». Мы не понимаем, зачем нервничать, вот если можно время провести вкусно. Тем более, что завершая рабочую неделю, да, мы все немножечко в каких-то там отчетах, в каких-то мыслях. Давайте немножечко выдыхаем и позволяем себе больше.
1: Да, я бы попробовал там бабл кофе с терпким эспрессо и апельсиновым соком. К нему, кстати...

0: Можно и попробовать вкусный чикен премьер. Почему бы и нет?
1: Да,
0: звучит
1: там,
0: как,
1: кстати,
0: идеальный план.
1: А я вот пробовала этот чикен премьер. Там сочная куриная котлетка. Я куриное мясо обожаю больше всего, вообще в любом его проявлении. Она в золотистой панировке. Там такой нежный сыр, чеддер, ароматный бекон и сладкий перец гриль на мягкой булочке с кунжутом. Поэтому, если не пробовал, то вот моя рекомендация. Автораздачу, кстати, ребят, работает круглосуточно. Там не надо парковаться. Заехали, взяли и поехали дальше по делам. А в приложении вам прилетят еще и баллы. Подробности, бонусы и актуальные предложения ищите в приложении «Вкусная.6+».
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
7: А папа?
6: Любит горы. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
7: И как же быть?
6: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АО «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Найткар.
12: Найткар.
11: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
12: Официально по договору.
11: Подбор и доставка. Свои автовозы.
12: Найткар24.ру.
13: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
14: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
15: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
17: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
18: Из Красноярска
19: для Красноярска.
18: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
17: 10:53 в Красноярске. Здесь «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ. Мы думали, что таких новостей мы не услышим, потому что Лувр — это что-то очень масштабное. Но вот это масштабное находится сейчас на последнем издыхании. Именно так заявил директор Лувра. Он сказал, что Лувр теряет силы, как, наверное, все в старости, и требует значительных инвестиций, которые никто туда вваливать не хочет. И оборудование, и инфраструктура близки к концу своего срока службы. И руководство заменить нужно не только вот какое-то такое дорогостоящее оборудование. Элементарно, там подтекает крыша, там с электросетями нужно разобраться. В общем, меры безопасности усилить, потому что мы помним события прошлых месяцев, когда в Лувре украли драгоценности. Поэтому сейчас находится в таком очень расшатанном состоянии. И что, собственно, ожидает в дальнейшем вот этот такой большущий ближайший музей, совершенно неизвестно. Ну, как будто бы мы не готовы были к таким новостям. Понятное дело, там старые дома, которые требуют там модернизации, но Ловр, мы не думали, что именно с ним это произойдет. Короче, надеемся, второе дыхание однозначно кто-нибудь деньгами в него впустит. Ну, а мы для вас, конечно же, информацию на правах рекламы, потому что я знаю, что многие из вас сейчас занимаются квартирным вопросом, и если это так, то знакомим вас с новым жилым комплексом «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном. Можно, кстати, с ним познакомиться не только по видеообзорам, которые доступны в соцсетях застройщика, можно приехать посмотреть все лично на экскурсии по стройплощадке. Менеджеры вам покажут планировки, расскажут о квартирах и вообще помогут вам оценить, вот насколько продуман каждый метр пространства, это действительно так. Квартиры видите вживую, сравниваете разные варианты планировок, ну и, собственно, делаете свои выводы.
0: Подробности на 24spetstroy.rf, телефон отдела продаж 217-80-50, застройщик ГСК «Спецстрой» ООЭЗ «Альянс». Проектная декларация на нашдом.рф.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам разрешили самостоятельно ремонтировать асфальт во дворах, пишет Лента Дня. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает не наказывать граждан за самостоятельный ремонт дорожного покрытия во дворах и на местных дорогах. Сейчас за такие действия может грозить штраф до 10 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что жители иногда могут быстрее устранить ямы, чем коммунальные службы. При этом в правительстве с предложением не согласны, отмечают, что ремонтом дорог должны заниматься профильные специалисты. В конце весны цены на квартиры в новостройках в большинстве российских городов перестали серьезно расти, выявили аналитики Дом.рф. Одна из главных причин сложившейся ситуации – падение спроса, в том числе из-за серьезного роста цен в прошлые периоды. Нераспроданное жилье на первичном рынке может негативно сказаться на всем рынке, считают эксперты. По их прогнозам, к концу текущего года не удастся продать 429 тысяч квартир по всей стране. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 5 триллионов рублей, пишет «Коммерсант». Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил ускорить благоустройство Копылова. Улицу приводят в порядок к 400-летию города. Сейчас там формируют пешеходную зону и велодорожку. В планах озеленения, установка уличной мебели и благоустройство двух небольших скверов. Общая протяженность ремонтируемых участков – 1,5 километра. Многие участки перекопаны, отметил Сергей Верещагин. Это неудобство для жителей, растягивать нельзя. Укладку брусчатки асфальта надо ускорять там, где есть возможность. Там, где ее нет, обеспечить временную доступность. По контракту объект должны сдать к середине сентября, но глава города поставил задачу завершить работы к началу учебного года, пишут Горновости. В Красноярске зажгут гигантскую огненную картину в канун Дня памяти и скорби. 21 июня на площади у музея «Мемориал Победы» пройдут международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Приглашаются все желающие от 14 лет. Главным событием станет создание огненного изображения Ордена Отечественной войны из зажженных свечей. После завершения картины начнется акция «Свеча памяти», где красноярцы зажгут свечи у воинских мемориалов в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщает 7 канал. И о валюте. Доллар 72.75, евро 84.34. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 18 июня, в Красноярске солнечно. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: 11.02 в Красноярске.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск-ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск-ФМ. Звучим по-яркому.
3: Там сияем мы.
0: Всем привет.
3: Всем привет.
0: В эту ночь сияем. 11.05 в Красноярске. Треки из проекта «Высший пилотаж», конечно, с 11 до 12 звучат традиционно. Мы тоже здесь. Юля Майнгард.
3: Сева Бельмасов. Забыли, что ли? Ну-ка, напомяну. Сева Бельмасов, очень просто. Юля Майнгард.
0: Пришли в себя. А может, они вот сейчас ленятся?
3: Может, они только включили и говорят, что это за такие прекрасные радиоведущие?
0: Вот эти вот бодрые люди, да, бесячие, которые по утрам. Всем привет. Короче, лень, ребят, это ваша суперсила.
3: Да ну.
0: Нейробиологи, между прочим, прям-таки призывают нас лениться.
3: Я только отказываюсь от этого. Что ты опять творишь со мной?
0: Прекращай. Вот, ну, прекращай. Потому что перерывы, но если они у тебя стратегические, то есть если ты их запланировал для того, чтобы, ну, и там дальше сам придумал
3: типа,
0: уже.
3: Специально поленюсь.
0: Да-да-да. Ну, на благо своего организма. Они позволяют лучше решать навалившиеся задачи. Ну, то есть, чем чаще ты будешь себе передышку давать, тем лучше будешь справляться со своей работой.
3: А знаешь, я настолько быстро вашим советом, Юлия, не пользовался, поэтому сразу же после эфира пойду этим и займусь.
0: Все, вот, Игоревич, давайте пункт со звездочкой. Речь не о тотальном безделье идет, да, а о том, что не нужно тратить прям 100% своих сил на работу. На вот чуть-чуть вот поменьше в моменте, и это будет даже эффективнее.
3: Ну, в принципе, значит, я все делал правильно.
0: Поэтому быстро, быстро отдыхать. А если вы такие, да я не знаю, куда пойти? Ну, во-первых, тогда надо конкретно задуматься над этим вопросом.
3: Вот смотри, во-первых, сходили вы уже в экскурсию там в краеведческий музей, сходили в музей на Стрелке на экскурсию, да? Куда не сходили еще на экскурсию?
0: Слушай, ну, не сходили мы на экскурсию в ЖК «Фамилия». Для вас информация на правах рекламы. Вы понимаете, что вот ремонт — это всегда много-много решений. Но вот хорошо, когда какие-то там самые тяжелые грязные этапы уже позади. В ЖК «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» квартиры передаются с предчистовой отделкой в формате «Белый куб». Это значит, что, ну, то есть все какие-то базовые работы выполнены, там и стены подготовлены, и стяжка пола, и инженерные коммуникации, все это готово.
3: Ну и все это можно, в общем-то, узнать на экскурсии. Во время экскурсии менеджер покажет планировочные решения, расскажут о квартирах и помогут оценить, насколько продуман каждый метр пространства.
0: Угу. Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf. Может быть, вы звоните по телефону. Может, вы вот так вот при личном общении больше любите узнавать информацию. Телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ru. Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 11 часов и 15 минут. Ну, шотландцы.
1: Вот мало знают, того, что они в юбках щеголяют.
0: А это, ну, действительно, ладно, окей, мы к этому уже привыкли.
1: На дудочках вот на этих.
0: Нет, не дудочки, ты чего, не обидится. Какая дудочка, ты видел?
1: Ладно, на духовом инструменте.
0: Вот, а они сейчас что сделали? Они выпили в Бостоне почти все пиво, когда прилетели, чтобы посмотреть матч своей сборной, которая играла против Гаити и Марокко. Ну и, в общем, видимо, они так распереживались, а может быть, наоборот, возрадовались, что реально уничтожили абсолютно все пиво. Но стоит поговорить, конечно же, про рекорды команды. Первую игру они выиграли, поэтому... Ну, заказывать такой праздничный алкоголь из других штатов в том числе пришлось. Потому что ты понимаешь, здесь выпили, а хочется всегда продолжения банкета.
1: Во-первых, да, действительно, играют они на волынке. Во-вторых, матч...
0: Ты все про дудочку.
1: Да, я все про дудочку на духовом этом инструменте.
0: Ну, вдруг какой-то шотландец, ну, просто вот потенциально, да, тебя сейчас слушал?
1: Да, и может он прийти. Я смотрел уже это «Храброе сердце». Ты смотрел с Мелом Гибсоном? Он там показывал всякие вещи, что у них под юбкой. Так, да, они действительно выпили все пиво, но они победили. Они в этом матче победили
0: 1-0. То есть ты их оправдываешь?
1: А да, молодцы.
0: А поделиться с другими? Это что за эгоистичные манеры?
1: Так Гаити 0 вообще забили, они... Какое им пиво, пускай тренируются.
0: Мне кажется, я немножечко из Шотландии, потому что, несмотря на то, что я не одна в семье, я имею в виду в родительской, там мне есть еще и брат, и, казалось бы, я не должна быть вот с эгоистичными какими-то там моментами, но, тем не менее, мой муж всегда говорит, почему ты сначала все съешь, а потом подумаешь, что надо было бы оставить другим.
1: И это все, это тоже про пиво, но безалкогольное, конечно же.
0: Мне приятно.
1: А я, судя по всему, тогда улетаю на Гаити.
0: А я с тобой. Если честно, в командировку. Ребят, ну вот, в принципе, мы смотрим за окном, уже такое достаточно солнечное, да, настроение. Не сказать, что прям вокруг все плавится, но выходные будут хорошими, жаркими. И если, возможно, вы сейчас за рулем и чувствуете, что проголодались, а, возможно, прям засыпаете от духоты в машине, то вот вам спасательный лайфхак и информация на правах рекламы. Прямо по курсу сворачивайте на ближайшую автораздачу «Вкусная точка», допустим, там на авиаторов или ПЖ, и вот из прохладной машины можно даже не выходить. То есть открываете окно, берете ледяной кофе, может быть,
1: эспрессо,
0: там...
1: Тоник, гранат.
0: Ну да. А что это такое? Это, короче, терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп и много-много-много льда в запотевшем стаканчике.
1: Но я больше предпочитаю бамбл кофе с апельсиновым соком. Да, бодрит и охлаждает моментально. Берете напиток, делаете глоток, и жизнь снова прекрасна. А при заказе большого или среднего кофе еще и классный стикер дадут за 1 рубль. Копите баллы, забирайте холодный кофе, подробности и бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+».
2: На Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Вилинского 3.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
10: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Кумтиге Инструмент» объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
12: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
13: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Высший пилотаж.
16: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
17: На Красноярск-ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:26 в Красноярске. Очень надеемся, что вы не стоите где-то в пробке, но чтобы вы туда точно не попали и знали пути объезда, сейчас проверим дорожную обстановку. Четверка от Яндекса. Правый берег движется спокойно, а вот на левом проблемы. Вниз со Свободного к Космосу, если будем съезжать, конечно, ситуация уже улучшилась, но не совсем. Кроме того, стоит Высотная в направлении центра, Тотмина. Дальше при выезде на улицу Калинина при повороте направо мы с вами будем стоять. ДТП и дорожные работы тому виной. В районе Северное шоссе, вот где развязка с проспектом Котельникова, при движении в сторону Дрокина тоже небольшая проблема наблюдается. В общем и целом от Яндекса 4 балла. Желаю вам удачного пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.

0: Половина 12-го в Красноярске. Я очень надеюсь, что вы вкушаете эти летние дни по полной программе. И напоминаю, что спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капитал Строй». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат – теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: 60 минут, 7 дней в неделю.
6: На Красноярск ФМ.
7: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: 11:33 в Красноярске. Сегодня четверг, день премьер, кинопремьера. Поэтому давайте посмотрим, что же можно сегодня в кино глянуть. Фильм «Драйв». Начнем мы именно с него. Он пришел к нам из США. Это такой боевик, мелодрама и комедия. Все вперемешку. История о том, как подросток угоняет школьную учебную машину и отправляется в безумный дорожный рейв вместе со своими друзьями, чтобы успеть к девушке, которая вот-вот может от него ускользнуть. Фу, слушайте, здесь как будто бы даже не осуждаем. Рейтинг достаточно нормальный. Уже, я так понимаю, рейтинг к нам пришел из Америки. Те люди, которые посмотрели, оценили. Но в главных ролях, допустим, Эйден Лапрет, Кумейл Нанджиани. Вот, с ним, кстати, я смотрела парочку фильмов. Хороший актер. Такой, знаете, что называется, на любителя, но вам тоже рекомендую. Поехали. Есть у нас еще «Мальчик и лис». Премьера вот с таким вот названием. Она к нам пришла из Франции и Бельгии. Поэтому это фильм с ограничением 6+. Такой приключенческий, семейный. История о том, как песчаная буря разлучает маленького мальчика с семьей, он остается один в пустыне. Как будто бы напоминает волшебника из Изумрудного города, но я так понимаю, что сюжет кардинально меняется в другую сторону. Его неожиданным друг другом становится быстрый и смелый лис, и они вот учатся выживать среди песков вместе, находят еду, и потом ему предстоит сделать выбор, отправиться домой или остаться вот с этим лисом, который стал настоящей его семьей. Ну вот, что выберет, мы с вами узнаем уже сегодня. Кроме того, из Венгрии, вот, кстати, вообще редко оттуда к нам фильмы приезжают, но сегодня именно тот вариант — «Легенда о звездной принцессе». 12+, возрастное ограничение для всех, кто любит мультики. Пожалуйста, молодой принц, который ищет счастье, свою любовь в волшебном путешествии. Можно вот такую вот теплую комедию посмотреть. Кстати, в главных ролях и в озвучке тоже такие хорошие актеры. Вам звуковое сопровождение, по крайней мере, понравится точно. Ну, а про визуально вы уже сделаете свой вывод. Ну, а мы уже свой вывод сделали про наших партнеров, поэтому с огромным удовольствием рассказываем информацию на правах рекламы о них и лично рекомендуем про то, вот если вы занимаетесь квартирным вопросом, возможно, это у вас впервые, а возможно, вы уже ас в этом деле, но все-таки выбираете новостройку и сомневаетесь, вот что лучше. Очень помогает, если у проекта уже есть сданная очередь. То есть вы можете увидеть не только какие-то планы, изображения, но вы можете посмотреть, каков реальный дом, там, двор, территория, окружение, район. Так вот, у жилого комплекса «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» в Октябрьском районе первая очередь уже введена в эксплуатацию. Приезжайте на улицу Норильскую и смотрите все своими глазами, оцениваете. Вторая очередь пока еще строится. Комплекс расположен рядом с озером парком Октябрьский, поэтому если вы цените свежий воздух, если вам необходимы прогулки, спокойная среда, это прям тот самый вариант. Актуальные планировки уточняйте на сайте 24spetstroy.rf либо по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На красной.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе.

0: номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
1: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
2: Ну что, что? Шторы, конечно же!
3: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Вы

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50. В Красноярске без 15:12.
2: Всем доброе утро. Я как же рад вообще завершать этот замечательный день вместе в компании с Юлией Майнгард.
1: Да, Сева, это абсолютно взаимно.
2: Юль, ты знала, что в Африке есть определенный процент жителей белокожих? Вот.
1: Нет,
2: и
1: я
2: это
1: думала,
2: коренные.
1: Что только туристы, да, белокожие, нет. Коренные нет.
2: Коренные,
1: не
2: да.
1: Слышала.
2: И, в общем-то, когда-то им пришлось столкнуться с расизмом от африканцев, да, потому что их там большее количество, именно от афроамериканцев. И они построили свой город Аранью. Да, между прочим, они прям потрудились, потому что им выделили... Ну, прям клочочек земли, где пустошь, где сухо,

0: В общем, власти долго вообще не хотели им выделять эту землю, но в итоге издевательски дали буквально там у черта на куличиках. Да, и вообще там ничего не было. Но африканеры, вот как называют белых африканцев, они начали все строить с нуля. Местные продолжали смеяться, говорят, да что у вас тут получится? Но они проложили дороги, высадили деревья, построили магазины, школы. И, в общем-то, сейчас этот город отличается сильно от остальной Южной Африки. Во-первых, за все время существования города здесь не было ни одного убийства или ни одного зарегистрированного какого-то насилия над человеком. Представляешь? За все время. Но сейчас, да, там не было, причем, никогда проблем с отключением электричество, хотя в самой Южной Африке частенько отключают. С водой тоже не было никогда проблем. В общем, такой уголок маленький. Я к чему это? Вот они смеялись над ними, а сейчас очень многие афроамериканцы как раз-таки, африканцы, просятся к ним, говорят, пустите нас, пожалуйста, у вас так здорово, так хорошо. Но там был заключен такой договор о том, что только совет вот этих вот людей всех в большем количестве может подтвердить присутствие новой какой-то семьи туда.
1: Но они, конечно же, посоветовались и сказали нет.
0: Они посоветовались, и пока что, да, действительно, они отказывают.
1: Короче, я загуглила про этот город, а он, оказывается, не имеет какого-то муниципального статуса, и там вот действительно темнокожие запрещено жить и работать, а всю работу выполняют исключительно белокожие люди.
0: Да, да, причем там очень малый процент безработницы. Безработницы.
1: Ну, безработница. Безработница. Это та, которая говорит тебе, я вышла замуж и не буду работать.
0: Купи.
1: Я экспонат, да, ты мой фанат.
0: Он умная, красивая.
1: Ну, а возможно, вы вот такой вот скажете, хорошо, да, ты меня вдохновляешь, это самое главное, пойду куплю нам с тобой какую-нибудь квартиру. И это будет прекрасным решением, но вы понимаете, что при выборе квартиры важно смотреть в том числе и на то, из чего же построен дом. Так вот, для вас информация на правах рекламы. ЖК «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» используется монолитно-кирпичная технология. Короче, если просто, это монолитный каркас, который отвечает за прочность, за устойчивость здания, а кирпичное заполнение стен помогает чуточку лучше сохранять тепло.
0: Да, между прочим, это еще один плюс, потому что такая технология позволяет делать более удобные, продуманные планировки, а не только стандартные варианты. Для семьи это означает больше комфорта, каждый день дома, в общем-то, замечательно абсолютно все в ЖК «Фамилия». Это комфорт-класс, это место для вашей семейной идиллии.
1: Подробности на 24spetstroy.rf либо по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ребят, до пятницы. Да, завтра мы с вами прощаемся. Это «Завтрак чемпионов». Юлия Майнгард.
0: Сева Бельмасов. Спасибо.
1: Пока.
2: «Завтрак чемпионов».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Объем рекламных рассылок через СМС вырос в России на фоне ограничений мобильного интернета. Только весной 2026 года число рекламных рассылок выросло более чем на треть, пишет «Коммерсант» со ссылкой на операторов связи. Эксперты связывают увеличение числа рассылок с участившимися ограничениями мобильного интернета. При этом участники рынка считают тенденцию временной, поскольку СМС остаются более дорогим и менее эффективным инструментом по сравнению с мессенджерами и пуш-уведомлениями. Более 1000 иностранцев получили визу традиционных ценностей в 2025 году. По данным МИД России, наибольшее количество таких виз выдали гражданам Германии и Франции. На третьем месте оказались американцы – 105 человек. За ними 100 виз для итальянцев. Замыкают пятерку лидеров эстонцы. 63 человека обратились за визой в рамках поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, пишут РИА Новости. Сегодня на взлетке будут подключать новый дом к сетям водоснабжения, передает Краском. До 8 вечера для технологического присоединения к городской системе питьевого водоснабжения строящегося жилого комплекса воду временно отключат в 4 домах. Улица Взлетная, 24, 30, 34 и 36. Также воды не будет в административных зданиях по адресам Весны 1, Молокова 37 и Молокова 37А. Застройщик будет устанавливать задвижки и врезать водопровод к новостройке. К жилым домам питьевую воду будут подвозить 2 раза по графику. Напомним, что этим летом Краском выполняет подготовку к зиме 4 водозаборов, в контур которых входят Советский, Центральный, Свердловский и частично Кировский районы, без традиционных масштабных отключений холодной воды. В связи с этим для техприсоединения новостроек потребуются локальные кратковременные ограничения водоснабжения. Красноярцев приглашают на бесплатный концерт духового оркестра на набережной Енисея, сообщает 7 канал. В нашем городе продолжается летний проект «Музыкальные пятницы». В конце этой рабочей недели, 19 июня, на центральной набережной состоится большой концерт Красноярского духового оркестра. Выступление музыкантов пройдет под открытым небом в районе Капитанского клуба. Начало запланировано на 19 часов. Слушателей ждут джазовые импровизации, популярные танцевальные мелодии, знаменитые саундтреки из кинофильмов и мультфильмов, а также эстрадные композиции и народная музыка. Вход свободный. И о валюте. Доллар 72.75, евро 84.34. Алина Старцева, служба информации.
3: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
4: Климат контроль
5: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
6: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня в четверг, 18 июня, в Красноярске солнечно. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.

0: Арт-Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
8: А я сдал сессию.
9: А мы вчера поженились.
10: А у меня сын родился. Третий.
11: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
12: Застройщик «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплект из клееного бруса и из кедра. «Красбор», когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
14: Ольга, Маша, Ирина.
15: Три сестры, три судьбы, три тропы.
14: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
16: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан

0: Покупай инструменты и оборудование Фубок и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтигей Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубок. Результат гарантирован.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: ФБС. Блоки от производителя. Качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС Блоки. Фундамент вашего дома.
6: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Российской Федерации с 1 сентября вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса Никитин. Пассажиры смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета. Если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним также будет предоставляться без дополнительной платы. Также вводится бесплатное сопровождение в аэропорту, пишет ТАСС. Массового отказа от отдыха в Крыму из-за сложностей с логистикой нет, однако новых бронирований стало меньше на 25-50%, сообщили в АТОР. Отмечается, что новые заявки продолжают поступать, но туристы стали заметно осторожнее в планировании поездок, а глубина продаж сократилась до минимальных значений, пишет «Лента дня». Розничные продажи меда в России в январе-мае сократились на 7-8% год к году. Это продиктовано ростом цен. За год мед подорожал на 12-16%. Издержки пчеловодов выросли из-за неудачного сезона 2025 года, когда бизнес столкнулся с массовой гибелью пчел и растений медоносов после плохой зимовки. Потребители могли столкнуться и со снижением ассортимента. Не всем производителям удалось быстро договориться с розницей о пересмотре цен, пишет «Коммерсант». Мост «Три семерки» частично перекроют почти на 3 месяца, пишет НГС-24. С 20 июня по 17 сентября на Коркинском мосту через Енисей будут ремонтировать деформационные швы. Подрядчика оштрафуют за повреждение деревьев при благоустройстве набережной Качи. Во время работ подрядчик проложил траншею через корневую систему взрослых деревьев, повредив их. В мэрии сообщили, что компании выпишут штраф за нарушение правил обращения зелеными насаждениями. За состоянием деревьев будут следить, а если они погибнут, подрядчика обяжут за свой счет высадить новые крупномерные деревья, сообщает «Красноярск в курсе». Сабантуй отметят на острове Татышев в эту субботу. Празднование начнется в 11 часов и пройдет на восточной стороне острова. В программе конкурс на самую красивую тюбетейку, выставка «Солнечный чак-чак» и концерт с артистами из Татарстана. Еще будут спортивные состязания. Перетягивание каната, поднятие гири, бег в коромыслах, армрестлинг и национальная борьба «Кореш». Для детей организуют конкурс рисунков и устроят подвижные игры. Вход на праздник свободный, сообщает про «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 72.75, евро 84.34. Алина Старцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня 18 июня, в четверг, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио «Красноярск-ФМ».

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: любите готовить на природе, вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
3: Найткар.
4: Найткар.
3: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
4: Официально по договору.
3: Подбор и доставка. Свои автовозы.
4: Найткар. 24.ru.

0: «Арт-бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
7: Понятно.
8: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
9: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
10: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
11: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
12: Застройщик «Сыза счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
14: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
15: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ольга, Маша, Ирина.
17: Три сестры, три судьбы, три тропы.
16: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
18: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
19: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый» готов.

0: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
3: Ива Уткин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-49-49.
5: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
3: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили поближе выкладывать полезные продукты в школьных буфетах. С инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди», сообщают РИА Новости. Парламентарии предлагают ввести стандарт здоровой выкладки, согласно которому полезные продукты нужно размещать на более заметных и доступных местах. Уровни глаз ближе к школьникам у начала линии выбора или рядом с кассовой зоной. По словам депутатов, к таким продуктам могут относиться фрукты, молочная продукция, питьевая вода и другие полезные варианты перекуса. Это позволит поддержать формирование здоровых пищевых привычек, а также дополнить меры профилактики избыточного веса у детей. В Красноярске откроют Генеральное консульство Беларуси. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Минске. Сейчас стороны завершают все юридические формальности, необходимые для открытия диппредставительства. Кроме Красноярска, новое Генеральное консульство Беларуси в ближайшее время появится и в Новосибирске, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Сеть «Татнефть» ограничила продажу бензина на АЗС во всех регионах присутствия, куда входит и Красноярский край. 20 литров бензина в одни руки, 40 литров дизеля. Правда, судя по карте АЗС, на сайте компании в крае работает лишь одна ее заправка, недалеко от города Назарово. На других сетях ограничений в Красноярском крае нет, сказали НГС-24 в пресс-службе регионального министерства промышленности и торговли. На чемпионате мира по футболу в США действует проклятие статуи Рокки, пишет «Комсомольская правда». В Филадельфии у подножья лестницы художественного музея, которая известна как «Ступени Рокки», стоит статуя героя фильма, исполненного Сильвестром Сталлоне. Задокументированный факт. Если болельщики команд американского футбола надевали на статую майку своего клуба, он обязательно проигрывал. Оказалось, это работает не только с местными командами, но и на мировом уровне. Накануне сборная Эквадора проиграла команде Кот-д'Ивуара. И оказывается, болельщики сборной Эквадора приодели статую в цвета национальной сборной. Власти штата выпустили специальное заявление, где извинились, что сразу не предупредили гостей чемпионата мира о такой особенности. Но теперь об этом знают болельщики из Бразилии, Гаити, Франции, Ирака, Кюрасау, Хорватии и Ганы, которые будут играть на местном стадионе. И уже наверняка запасаются футболками соперников. И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
5: Сегодня, 18 июня, в четверг, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 2-300-919.
6: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Ольга. Маша. Ирина.
10: Три сестры, три судьбы, три тропы.
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
5: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красфилм.ру. 12+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предстоящей индексации пенсии. Она произойдет 1 августа и коснется пенсионеров, продолжавших трудовую деятельность в течение 2025 года. Им будет произведен автоматический перерасчет выплат. Размер прибавки составит до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов и будет напрямую зависеть от уровня заработной платы пенсионера и объема страховых отчислений, сделанных за отчетный период. Депутат также анонсировал второе плановое повышение. Оно состоится уже 1 октября. Эта индексация затронет не только действующих сотрудников силовых ведомств и военнослужащих, но и бывших работников данных структур. Планируется увеличение денежного довольствия на 4%. С 1 июля этого года удвоенную страховую пенсию начнут получать пенсионеры, которым в июне этого года исполнилось 80 лет. Также повышенные ежемесячные выплаты начнут получать те, кто в этом месяце получит первую группу инвалидности. В июле индексация не будет, пишет «Комсомольская правда». Правила оказания платной медицинской помощи изменятся в Российской Федерации с 1 сентября, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС. Станет возможно дистанционное заключение договора. Медорганизации должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в ЕГИС. При оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. Должны будут указываться сроки предоставления платных медуслуг, а не только условия и сроки ожидания. В Красноярском крае официально учрежден День многодетной семьи. Согласно подписанному губернатором региона Михаилом Катюковым указу, праздник будут отмечать ежегодно в третью субботу декабря. Важно, чтобы больших и дружных семей становилось больше. День многодетной семьи – еще один повод проявить внимание тем, кто не боится трудностей и знает, что счастье в детях, подчеркнул Михаил Катюков. Впервые День многодетной семьи отметили в крае 21 декабря прошлого года. Праздник стал ярким событием и показал важность этой темы для жителей, пишет «Запад-24». С 4 по 17 сентября в городе пройдет театральный фестиваль «Язык мира», в программу которого вошли лучшие постановки для семейной и молодежной аудитории. Хедлайнером фестиваля стал спектакль «В списках не значился», возрастное ограничение 12+, с Машковым в главной роли. ТЮЗ уже открыл продажу билетов на спектакль, и всего за час красноярцы раскупили почти половину мест. Владимир Машков известен ролями в фильмах «Вызов», «Движение вверх», «Экипаж», «Вор» и других. Сообщает телекомпания «Енисей». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня, 18 июня, в четверг, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Боничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Москвы на Красноярск ФМ. За окном плюс 22 градуса. Жара не сильная, но тем не менее летом всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть даже ледяного и обязательно вкусного. Так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу. Обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное — это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Дольче Манго на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красраби. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: часа на Красноярск-ФМ ООО «Специализированный застройщик «Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
7: Ива Ускин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-49-49.
8: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
10: Ольга. Маша. Ирина.
11: Три сестры, три судьбы, три тропы.
10: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
12: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября 2026 года. Указ о назначении даты подписал Владимир Путин. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы Госдумы станут сложнейшей избирательной кампанией. По ее словам, сейчас у избирателей обострено чувство справедливости, и они очень болезненно реагируют на невнимательность и бюрократизм, а многие партии подустали быть хорошими, сообщает ТВК. Конституционный суд Российской Федерации обязал маркетплейсы блокировать контрафакт по требованию правообладателей, пишет «Коммерсант». Маркетплейс – это информационный посредник, он не обязан проверять товары заранее. Однако, если правообладатель направит обоснованную жалобу с доказательствами, площадка обязана снять контрафактный товар с продажи. Если маркетплейс проигнорирует претензию, то будет нести ответственность вместе с продавцом-нарушителем. Особенно, если площадка сама продвигает, продает или получает доход от подделок. Поводом для разбирательства стал спор производителя настольных игр с Wildberries, где компания обнаружила продажу поддельных версий «Мафии». Раздел о финансовой грамотности появился в пособиях по обществознанию для 9 классов. Новый учебник под редакцией Дмитрия Медведева напечатан издательством «Просвещение». Он есть в распоряжении ТАСС. В Красноярске откроют еще 6 площадок для выгула собак. 2 уже обустраивают – в сквере энтузиастов и на улице Ломоносова. На днях начали поиск подрядчика еще для 4 объектов. Один появится на Петрушина, второй на Истинской. Адреса 2 других определяют. Всего в краевой столице таких зон уже больше 30. Глава города Сергей Верещагин отметил, что во время встреч жители регулярно просят создавать больше таких пространств. Практику планируют продолжить, пишут «Горновости». Проблему с подтоплением начали решать в красноярских Черемушках. Возле дома на Тобольской 19А стартовали работы по устройству водоотвода. На подтопление здесь жители жалуются уже давно. Сейчас рабочие устанавливают водосборные колодцы и прокладывают дренажную систему для отвода грунтовых вод. Завершить работы и восстановить благоустройство территории планируют до конца лета, пишет «Красноярск в курсе». Огромную картину Андрея Поздеева к столетию художника доставили в Красноярск. Она приехала из Московского музея современного искусства. Это первое произведение из знаменитой библейской серии Поздеевой. Красноярцы увидят его впервые. Голгофу можно будет посмотреть уже в этот четверг, 18 июня, в галерее «Черный ящик». Открытие выставки в 19 часов. Вход свободный, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Сегодня, 18 июня, в четверг, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Радио.
2: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама. Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.

0: Всем потрясающего понедельника, вы на Красноярск ФМ. Тем временем время уже близится к вечеру, и если, допустим, до ужина еще достаточно большой промежуток, то немного полезной информации на правах рекламы вот именно для вас. Если вы думаете, где же перекусить, срочно стройте маршрут до ближайшей автораздачи «Вкусные точки». Они выкатили Big Chicken Burger Перец Гриль. Представьте, большое сочное филе куриной грудки в золотистой хрустящей панировке, сверху ломтики сыра эмменталь, свежие помидоры, салат айсберг, сладкий перец, приготовленный прямо на гриле, и все это под соусом терияки на булочке с кунжутом. Это просто космос. А если берете наггетсы или картошку, обязательно попробуйте новый соус чили лайм пикадор. Там сладкая томатная основа, легкая кислинка лайма и в конце такое приятное жгучее послевкусие чили перчика. Чтобы все это запить, берите ледяной бабл ти ананас лимонграсс с прикольными карамельными шариками, которые лопаются во рту. Заказывайте через приложение, там еще и куча бонусов падает на счет. Актуальные предложения в приложении «Вкусные точки». Возрастные ограничения 6+.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909. Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
3: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.
5: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Fubak. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Fubak и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Fubak. Результат гарантирован.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
10: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
12: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
13: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Про здоровье.
15: Для слушателей старше 16 лет.
16: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на Абытаевской 2.
1: Красноярск ФМ.

0: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
1: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол,

0: Ірина.
1: Три сестри, три судьби, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль «Импровизацию», где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
4: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. С таким обращением к вице-спикеру Российской Федерации Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы. Получать эту меру соцподдержки семьи могли бы через госуслуги или соцзащиту. В зависимости от потребностей семьи, няни могут оставаться с детьми на несколько часов или более продолжительное время. При этом нянями же могли бы работать сотрудники государственных и негосударственных организаций, которые прошли спецподготовку. Готовку и проверку. Как считают авторы инициативы, эта мера снизит нагрузку на родителей и позволит избежать психологического выгорания, пишет «Комсомольская правда». В России стартует проект по снижению аварийности на перекрестках продвижения безопасности. Кампания пройдет с июля по ноябрь в 40 регионах. Особое внимание уделят пешеходам, детям и будущим водителям. За первые 5 месяцев 2026 года на перекрестках произошло более 12,7 тысяч ДТП, в которых погибли 623 человека. В прошлом году цифры были еще выше. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет НГС. 2 красноярских вуза вошли в топ-100 лучших университетов России. СФУ занял 23 место, КРАС ГМУ – 97. Рейтинг оценивает качество образования, востребованность выпускников и научную деятельность, сообщают новости Красноярска. В Красноярском крае с начала июня отловили более 100 нелегальных мигрантов, пишут Сибновости. Накануне сотрудники полиции посетили места, где обычно работают и проживают иностранные граждане. Всего было зарегистрировано 548 нарушений правил пребывания. Для многих итоги оказались плачевны. 117 человек выдворят из России. Еще 199 иностранцам больше не разрешат въезжать на территорию страны. 93 нарушителям сократили сроки временного пребывания в Российской Федерации. На центральный пляж Красноярска завезли новый песок. Мэрия напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не заплывайте за буйки и не купайтесь там, где это запрещено. В жару берите с собой воду и пользуйтесь солнцезащитными средствами. Если случится экстренная ситуация, звоните 112 или обращайтесь к спасателям. Ну и не забывайте убирать за собой мусор, чтобы пляж оставался чистым для всех, пишет телеграм-канал «Красноярск номер 1». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, мама, лето на дворе.
5: Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
5: Сегодня, 18 июня, в четверг, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: Добрейших всем вечерочков, 17.03 и антипробочное шоу «Навигатор», естественно, в своем эфире. Ну да, сегодня с моим голосом, так сказать, на старте, потому что я сегодня буду одна. Эти двое вновь решили провести проверку меня на прочность, но на самом деле, ладно, уверена, что у них какие-то суперважные дела. Мы сегодня разрешаем им немножечко поотсутствовать, и ближайшие 3 часа с вами буду я. Все на самом деле останется в нашем шоу как есть. Супервеселости, полезности. В общем, расскажу вам все-все, что может вам пригодиться в вашей жизни. Кстати, я надеюсь, что вы оценили, какая замечательная погода на дворе у нас. Я сегодня позволила себе совершить прогулку, потому что решила взять с собой сына на работу, да, моего принца. Вот. Поэтому мы решили с ним прогуляться. И как же было потрясающе. На небе ни единого облачка. Все такое красивое небо, чистейшее. Единственное, парочку таких небольших облачков, причем, ну, именно не туча, вот таких чуть-чуть маленьких облаков, я видела исключительно в стороне столбов. Но они были так далеко и настолько не вызывали никакого, так сказать, страха у меня, что вот позволим им там немножечко висеть в небе. Сегодня, на самом деле, классный день, кроме того, что потрясающая погодная ситуация. Я сейчас заодно буду смотреть пока, что у нас там по пробкам, не стоите ли вы в них. Но вот я шла, ничего такого страшного не видела, поэтому надеюсь, что никаких серьезных заторов нет. Ну, 5 баллов вроде должны, по идее. Я думаю, что вы сейчас постепенно с работы добираться наиболее комфортно. Так вот, к тому, что у нас за сегодняшний день, четверг, 18 июня, сегодня вот Всемирный день гармонии отмечается. Конечно, хотелось бы, чтобы Всемирный день гармонии был каждый день. Наверное, это такая мечта, не знаю, насколько достижимая, конечно же, но вот хотелось бы, чтобы она была таковой. Вы сами в какой-то степени кузнецы своего счастья, да, и можете себе день гармонии устраивать, поэтому вот над этим поработайте. Хотя бы сегодня, в официальный праздник, сегодня точно можно, а потом уже посмотрите. Так, что сегодня еще? День клубники. Надеюсь, что многие из вас уже попробовали эту ягоду. Я уже, да, несколько раз была, мне кажется, даже еще в мае начала ее, по-моему, она была привозная откуда-то, уж сейчас уже не помню, кстати, была довольно сладенькая, но скоро на дачу уже пойдет, кстати, мы были недавно на даче, и там уже так довольно прилично, красиво завязались цветочки, ягодки будут уже скоро, я надеюсь, что поедем и прям отпразднуем это дело в том числе. Что еще? Ну, если вот, допустим, овощи, фрукты, ягода это не ваши, то Международный день суши тоже можете отпраздновать. А в целом, чем бы вы сегодня ни занимались, главное, чтобы это приносило вам истинное наслаждение. Вот это же прям самое-самое классное. И поскольку я уже говорила о том, что вот у нас вечер, да, с вами, скоро уже нужно будет ехать домой, сил почти нет, то будет для вас далее информация на правах рекламы. Вот хочется расслабиться, конечно же, но стоять и готовить ужин уже никаких сил нет. Есть вещь, которая вас спасет. Это круглосуточная автораздача «Вкусная точка». Просто заезжайте по пути на Красрап или, допустим, Авиаторов, и не выходя из машины, понимаете, вам даже не нужно делать никаких лишних телодвижений. Можно взять, например, комбо Юрия Стоянова за 459 рублей. И что в нем внутри, конечно же, всем интересно, рассказываю. Не просто внутри будет картошка, ну, знаете, какая-то стандартная. Там золотистый картофель фри, который щедро залит горячим, нежным, плавленным сыром чеддер и посыпан хрустящим ароматным беконом. Плюс там еще загибаем пальцы, легендарный Биг Хит, ну просто вообще звучит как идеальный вечер. И еще можно захватить мороженое маракуйя. Все-таки напомню, что погода сегодня довольно-таки теплая. Я думаю, что немножечко охладиться бы хотелось. Напомню, что автораздача работает круглосуточно, поэтому в любое время, не только после работы, но если вдруг вам ночью приспичило, то, пожалуйста, тоже оформляйте заказ приложения, копите баллы, используйте подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусно и точка 6+». Прервусь ненадолго и скоро вернусь.
4: Я сказала, стартуем!
3: Boom!

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
5: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый «Биг Чикен Бургер Перец Гриль» или «Комбо» за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
12: 6+.
13: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: И вновь с вами антипробочное шоу «Навигатор». 17:19 на часах. Всем замечательного вечера. Так, ну, про актуальное немножечко поговорим. Сейчас все еще идет пора сдачи единого государственного экзамена. Там уже, по-моему, у нас в Красноярском крае большое количество стабальников. Это обычно очень здорово, и мы такое привечаем. Очень классно, что ребята отлично подготовились и хорошо его в итоге сдают. Так вот, что говорят, какие такие небольшие итоги уже начинают подводить. Например, по русскому языку чаще всего уже бывшие школьники делали ошибки в слове «преддверие». Вот такое вот камнем преткновения оказалось слово «преддверие». Об этом вот уже, собственно, рассказывают журналистам специалисты. Давайте мы с вами точно запомним, как это слово правильно будет писаться. У него две буквы «Д», и на конце неизменяемое окончание «ИИ». То есть не будет там «Е» в зависимости от чего-то. Нет, всегда преддверие. «В», соответственно, это предлог, поэтому пишется раздельно. Вот, причем говорят, что школьники просто это слово условно не могли идентифицировать, не могли понять, хотя было наличие контекста. То есть в преддверии праздников, в преддверии юбилея. То есть как будто бы можно было понять, что же значит это слово. Ну вот как-то немножечко так получилось. И, допустим, специалисты говорят, что зачастую вот незнание с чем связано, с тем, что небольшой такой лексический уровень запаса слов у учащихся. То есть для этого нужно, конечно же, больше читать, причем читать самую разную литературу, художественную в том числе, собственно, из которой можно почерпнуть различные слова, затем их просто вот так запомнить и уже, наконец-то, знать, что это слово действительно существует, потому что, возможно, не знаю, кто-то, допустим, никогда его не слышал. Такое тоже бывает. Я тут замечала, я уже, по-моему, рассказывала об этом, что как-то общалась с довольно юными школьниками, класс, наверное, так 6, 7, 5, может быть. И вот что меня удивило, они очень мало знают поговорок и пословиц. То есть, допустим, если им называешь какую-то первую часть, они не знают окончания поговорки. Хотя какие-то это были совершенно простые, там, несложные, но вот они их не знали. Поэтому, если вдруг родители слушаете, вот как-то тоже старайтесь лексический словарный запас детишек наполнять, и чтобы они как можно больше слов различных знали. Но если вот от школьной тематики, переходя уже в такую, знаете, более круизную, более отпускную, наверняка многие сейчас обдумывают, куда же им отправиться, может быть, уже куда-то отправились, или просто хотели бы больше об этом узнать. Так вот, в Китае появились такие необычные круизы, называются они «В никуда». Ничего страшного в этом нет. Это не какие-то там, знаете, опасные круизы, когда ты с водопада вниз куда-то полетишь. Нет, ни в коем случае. Просто у этого круиза нет, скажем так, конечной цели. Первые такие круизы запустили в Шанхае. Днятся они 3 дня и 2 ночи. Никуда, соответственно, не пришвартовывается корабль, там, лайнер. И вы, получается, просто плаваете, и там какая-то программа предусмотрена. Причем для комфорта клиентов даже заполняемость корабля ограничили 80%. Получается, что там нет никакого столпотворения. Никто утром в очереди за, не знаю, кофе там и каким-нибудь круассаном не стоит. Можно, собственно, комфортно как-то провести время. И, что интересно, даже средний возраст таких вот круизов, он составляет 47 лет. Хотя обычно традиционные маршруты, там вот люди где-то 55 лет ходят в там, что, море, океаны. Вот. Это чаще всего действительно круизное такое путешествие выбирает более преклонного возраста люди. Но вот я, хотя ребята постоянно говорят, что я уже очень к этому близка, но я вот прям, моя мечта, это действительно куда-нибудь сплавать, сходить в круиз и посмотреть, что же это такое. Может быть, у меня на самом деле, не знаю, там, аллергия на качку, вот кто знает. Нужно только своим опытным путем, так сказать, проверять. Поэтому вот, надеюсь, что, может быть, такой вот круиз в никуда мне тоже подойдет. Но если вы никуда не собираетесь уезжать, а, например, вот у вас сейчас другая очень такая важная задача, например, вы собираетесь строить дом, и, естественно, хотелось бы сделать это с умом. Так вот, сейчас будет информация на правах рекламы. Компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. Например, при заказе дома до 50 квадратных метров получаете крыльцо. Представляете, об этом уже думать не нужно. Если от 50 до 100, то водосточную систему. А при строительстве дома свыше 100 квадратных квадратов «Септик» в подарок. Прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнавайте подробности на Брянской, 142, офис 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, разумный подход к строительству.

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СССК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
8: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
10: ООО «Дивснайдер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
12: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Да-да, антипробочное шоу «Навигатор» вновь с вами, 17.32. Аня Трегубова, мне кажется, я впервые произношу, кстати, свое имя и фамилию. Я что-то это разнервничалась, в общем. Что хочется сказать? Напоминаю, я сегодня не совсем одна, без ребят, но вместе с тем со мной сегодня принц, моя собака, вдруг вы не знаете. И я бы вам, конечно, сказала, что вы сейчас можете подключиться к нашей трансляции и увидеть этого прекрасного золотистого ретривера, но проблема в том, что он лежит рядом со мной за столом, и вот с той камерой, которая нас показывает, его немного не видно. Но обещаю, мы с ним немножечко здесь походим вокруг да около, как говорится, и вы обязательно сможете его увидеть. Ну и раз уже такую собачью-кошачью тему берем, то вот тут некая аналитическая информация подоспела. Что говорят, что кошки в России чаще всего теряются в июле и августе, а вот собаки в начале января. Таким вот делятся такой информацией сервисы по поиску пропавших питомцев. И говорят, что вот ежегодно, ежемесячно вернее, в стране теряется более 15 тысяч питомцев. И как раз-таки июль – это такой довольно пиковый месяц. И кошки теряются заметно чаще собак. Говорят, на них приходится около 107 случаев таких вот пропаж. И что говорят, что собак чаще обычно идентифицировать по внешнему виду, скажем так, они, возможно, больше различаются друг от друга. Ну и понятно, что пород огромное количество, их вроде как бы знают. И обычно, когда собака хорошо выглядит, видно, что она не живет на улице, а на чья-то, то ее скорее начинают поиск ее хозяев. И зачастую у животных, у собак, я имею в виду, есть ошейник, там есть какие-то метки, которые, собственно, адресники, трекеры, например, которые позволяют гораздо быстрее найти свое домашнее животное. У меня тоже была ситуация одна очень-очень давно, еще вообще в глубоком моем детстве. Мы куда-то ездили, сейчас уже не вспомню куда, и кошку с собой взяли, она была такая довольно активная, ей нравилось гулять. И вот мы зачем-то решили ее немножечко освежить в фонтане, была очень большая жара, и мы ее, значит, немножечко так окунули в фонтан, и потом она вырвалась и, короче, убежала. И мы вот ее кыскыскали, бегали, искали, но вот, к сожалению, так и не удалось нам ее найти, а нам уже нужно было ехать, поэтому вот такая вот ситуация у меня была. Поэтому, конечно же, в этом плане нужно быть, скажем так, внимательнее. И кошки, например, они, естественно, ориентируются на территорию. То есть, если, допустим, собака ориентируется на своего хозяина, на его там запах и прочее-прочее, то кошки, конечно же, запоминают территорию. И когда она находится в стрессе, ей очень сложно, собственно, ее разыскать. К чему это рассказываю? К тому, что вот июль-август у нас приближается, поэтому будьте, конечно же, со своими животными, к своим животным внимательнее. Не забывайте про действительно ошейники, трекеры, какие-то такие опознавательные знаки на них оставляйте, чтобы можно было вот их с большим удовольствием к вам вернуть, потому что, конечно же, хочется, чтобы животные были счастливы, и вы с этими животными были счастливы, а что, как говорится, нам всем еще нужно. Мне лично сейчас чуть-чуть буквально отдохнуть, и обязательно вновь к вам вернусь.
2: Бум!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар24.ру.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-4680.

0: Волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
3: Ива Усин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-4-49-49.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Из Красноярска.
7: Для Красноярска.
8: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: И снова приметики 17.46. Антипробочное шоу «Навигатор». Аня Трегуба с вами находится. По-прежнему никуда я не сбежала из этой студии. Даже, честно говоря, не хотелось. Так мне здесь замечательно и хорошо. Я смотрю, что уже 7 баллов на дорогах, господа. Немножечко держимся. Понимаю, что тревожно, что напряжно, что вот в жару, я вообще не представляю, в жару где-то находиться в пробке, в душной машине, это, конечно, тяжело, но на то я и нахожусь возле микрофона, чтобы вас немножечко хотя бы таким образом развлечь. И вот далее информация, я не знаю, зачем она вам нужна, но мне прям стойко хочется вам ее выдать, честно вам скажу. Значит, в социальных сетях завирусилась теория заговора. Не знаю, как вы к ним относитесь, но мне кажется, что иногда, знаете, так почитать и про что-нибудь потом с друзьями обсудить можно. Так вот, в чем заключается теория заговора? Универ — это матрица, а Андрея Гайдуляна на самом деле не существует. Как вам такое? Вы ожидали? Скажите, вот честно, ожидали такое? Нет, конечно же, я думаю. Что говорят специалисты, которые изучали внимательно этот вопрос? Значит, персонаж Саши, человек, который попал в замкнутую систему и пытается из нее выбраться. Есть даже некие доказательства. Первое. Актеры из сериала либо продолжают играть роль в реальной жизни, либо злятся при любых упоминаниях так называемой матрицы. В заставке универа Саша связан, а остальные герои его держат. Понимаете, да? Ну, то есть они его там удерживают прям... В одной из сцен Гайдулян показывает международный сигнал СОС. А это уже на минуточку заявочка. Ну, а кто бы вы думали, главный архитектор этой матрицы — папа Саши. Он в первой серии проговаривается о том, что может построить систему внутри системы. Понимаете? Мы с вами все это время неправильно смотрели «Универ». Там, оказывается, нам что-то говорили. И вот нам кажется, что это какие-то забавные скетчи, которые уже просто, мне кажется, десятилетия два, наверное, идут на телевидении. Но нет, там очень глубокий лор, в который погружаться и погружаться и погружаться. И мне кажется, если слишком глубоко погрузиться, то можно, знаете, там отхватить чего-нибудь. Поэтому, не знаю, смотрите уж сами. Может быть, вы... Нет-нет, вдруг вам попадаются там... Иногда бывает, что в социальных сетях сидишь, и вот эти короткие скетчи, они довольно легко смотрятся, поэтому они могут попасться... Вы теперь как-то, мне кажется, иначе попробуйте на них посмотреть, может быть, и вы тоже как в эту теорию поверите и для себя какие-то доказательства найдете. Что хочется сказать еще, когда вот какие-то такие теории обсуждаешь с кем-то, то как будто бы хотелось это делать, знаете, под какое-то съестные вещи. Ну, знаете, чтобы так с одной стороны закусил чем-нибудь, а с другой стороны вот обсудил, как там дела у Гайдуляна, у этого уникального, очень смешного и невероятно ироничного человека. Так вот, далее информация на правах рекламы будет. Не знаю, мне кажется, что многие в Красноярске до сих пор не знают, что автораздача... Авто, да, понимаем. Во вкусной точке работает круглосуточно, то есть прям 24/7. И вот вам рассказываю, где именно можно вкусно перехватить еду прямо из машины. Волочаевская 44, Перенсона 4, Молокова 43, у нас фестиваль четверочек немножечко пошел, Авиаторов 60, Красрав 195 и Партизаны Железняка 36А. Собственно, таким образом охватывается весь город, куда бы вы ни поехали. Вечером, ночью глубокой, захотелось вдруг что-то съесть, то можно взять, например, сейчас доступный комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Это три сочнейших говяжьи бифштекса, которые жарят вообще без капли масла, тающий чеддер и свежие овощи. Ну и,

0: конечно же, десерт тоже будет. Это нежное мороженое Ice Deluxe. Знаете с чем? Сладким ананасом и семечками питахай. Я вот безумно хочу попробовать, прям еле сдерживаюсь от того, чтобы прямо сейчас не сбежать, но все-таки досижу. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусно и точка 6+». Вернусь совсем скоро.
1: Сейчас!

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Мечеть «Сердце Чечни» заметили на страницах нового учебника по обществознанию для 9 класса, пишет «Лента дня». В учебном пособии под редакцией Дмитрия Медведева появился параграф по религии на 10 страниц. Он начинается с цитаты русского философа Павла Флоренского. «Религия есть, или, по крайней мере, притязает быть художницей спасения и дело ее спасать». Затем детям рассказывают о мировых религиях. Текст сопровождается разными изображениями, в том числе фото храма Христа Спасителя и мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова. В регионе стартовала программа «Земский тренер». Она направлена на привлечение специалистов спортивной отрасли в сельскую местность и малые города. Первой участницей стала Александра Танких. Девушка получила профессиональное образование в Красноярском колледже Олимпийского резерва и высшее в Институте физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Теперь Александра отправилась в Кодинск, чтобы строить карьеру. Девушка будет работать в спортивной школе тренером-преподавателем по волейболу с детьми 8 лет и 11-14 лет. Напомним, что к программе можно присоединиться до 1 сентября 2026 года. Участникам выплачивают единовременную выплату 1 000 000 рублей. Отработать земским тренером необходимо не менее 5 лет, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На острове Татышев обновили детскую площадку «Малый Татышев». Здесь обновили покрытие, отремонтировали и покрасили металлические конструкции, скамейки и скалодром. Также установили 3 новых интерактивных модуля для игр, сообщает «Мой Красноярск». Специалисты предупреждают, чаще всего клещи поджидают жертву у обочин дорог, где их может быть больше, чем в глубине леса. Наиболее активны паразиты перед дождем и в пасмурную погоду, а в солнечные дни – утром и вечером. Они забираются на траву и ветки кустарников и замирают в ожидании, пишет Ньюслаб. Больше половины россиянок оценивают интеллект мужчины по его любимым фильмам. К такому выводу пришли исследователи. Совпадение вкусов считают важным критерием совместимости 61,5% женщин и 52% мужчин. При этом около трети участников уверены, режиссерские предпочтения сами по себе не могут служить показателем хорошего вкуса. В топе режиссеров, которые ассоциируются с хорошим вкусом, Тарантино, Рязанов, Гай Ричи и Тарковский, пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Пиковые нагрузки. Зима. Скрасбетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня 18 июня, в четверг, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Так, снова всем приветики. 18.03, антипробочное шоу «Навигатор». Аня Троегубова у микрофона разговаривает с вами по-прежнему. Так, сейчас, значит, ничего не знаю, буду вам рассказывать о событиях из своей жизни. Не подумайте, не буду сейчас погружаться куда-то глубоко, вот эти вот все, знаете, в дебри, что там было со мной, когда была маленькая. Нет, расскажу, что сегодня мне посчастливилось побывать на новом панорамном корте по паделу, который располагается на острове. То есть вчера он буквально открылся, прошли уже даже первые соревнования. Не знаю, насколько вы лично, вот кто сейчас меня слушает, увлечены, наши дорогие зрители, таким видом спорта, как падел, но на самом деле говорят, что сейчас просто какой-то невероятнейший бум, именно причем в нашей стране. То есть понятно, что больше им увлекаются в европейских странах, еще немножечко Китай этот спорт уважает, хотя там больше пиклбол даже любят. А, и во Вьетнаме, вот говорят, во Вьетнаме просто там по пиклболу сходят с ума. А у нас вот именно падел сейчас на таком невероятно высоком уровне, и поэтому для того, чтобы и развивался спорт, и чтобы как можно большее количество людей к нему каким-то образом присоединялось, назовем это так, то открываются новые площадки вот как раз-таки на острове, да, сегодня. Причем панорамный, я говорю, это в том смысле, что у него стены такие пластиковые, прозрачные, то есть можно посмотреть с любой стороны и понять, каким образом происходит игра, потому что до этого они были такими крытыми, и нужно было непосредственно заходить в корт, а это уже как будто бы немножечко мешает процессу игры. Поэтому, если вдруг вот увлекались, есть классная возможность теперь поиграть. Сейчас погода располагает к тому, чтобы каким-то образом на улице проводить время. Поэтому подумайте. И вот, кстати, заодно скажу, что в конце июля будет проходить у нас в Красноярске международный турнир по ракеточным видам спорта. Проходил подобный в прошлом году, но он был не международный, а, ну, всероссийский. А теперь же будет международный, там как раз из Китая представители приедут. И это турнир по нескольким видам спорта, в частности, теннис, бадминтон, падел, пляжный теннис и пиклбол. То есть все самое популярное, что может быть, оно вот как раз-таки будет по нему проведены соревнования. И, собственно, один общий потом зачет по всем категориям будет выведен, и таким образом вот можно будет проявить себя в том или ином виде. Участвовать может команда из 6 человек, 3 женщины, 3 мужчины, капитан и какой-то вот представитель команды. Поэтому вот такой вариант досуга, если вдруг вы увлекаетесь какими-то спортивными свершениями сами или просто вам очень нравится болеть, то вот, пожалуйста, вам вариант для того, чтобы классно провести утро, день, вечер, какое там время суток вы выберете. Но, возвращаясь к ночи, про которую я говорила, и про вечер, понятно, что вы сейчас все едете домой. Я думаю, что, конечно же, после рабочего дня немножечко так подуставшие, и особо-то стоять у плиты не хочется. Честно говоря, даже когда не уставший, в это время тоже не хочется стоять у плиты. Я думаю, что все меня понимают, но вот сейчас так особенно. И далее информация будет на правах рекламы. Классная новость. У «Вкусная точка» есть автораздача, и она круглосуточная. Хотите в сейчас вот в 18 там, с копейками, хотите в 20, хотите в час ночи, в 2, неважно, вы можете приехать и, например, сейчас взять комбо Юрия Стоянова. Всего, кстати, за 459 рублей. И там рассказываю. Не просто картошка, а золотистый картофель фри, который щедро залит горячим и нежно плавленным сыром чеддер, который, знаете, такой тянется красиво и очень вкусный. Он еще к тому же посыпан хрустящим ароматным беконом. Еще там легендарный биг-хит в этом комбо. И, конечно же, чтобы от жары каким-то образом немного избавиться, там мороженое маракуйя, которое состоит из натурального молока, а сверху кисло-сладкий топпинг с настоящими хрустящими косточками маракуйи. Мне становится все сложнее и сложнее об этом рассказывать, потому что я уже невероятнейшим образом навизуализировала себе это комбо, поэтому у меня сейчас пока такой возможности нет, потому что мне нужно еще отсидеть здесь, знаете, пару часиков. А у вас такая возможность есть, поэтому обязательно пробуйте и рассказывайте нам потом ВКонтакте, например, в группе напишите, пробовали ли уже что-то из новиночек и вкусняшек. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы и используйте их затем. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+». Вернусь совсем скоро.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: А куда бы вы ни ехали, главное, чтобы ваша дорога была приятной и комфортабельной. Для этого, собственно, антипробочное шоу «Навигатор» и существует, для того, чтобы в дороге вам хотя бы было еще и весело, если вдруг так получилось, что вы попали в пробку. И сегодня вот в трех лицах Аня Трегубова замещаю всех. Поэтому давайте немножечко поговорим. Шла я заодно посмотреть, как у нас там дорожная обстановка в городе. 6 баллов немножечко уменьшилась. Она, не знаю, почувствовали вы это или нет, успели ли проскочить какие-то такие сложные места. Но вот надеюсь, что в дальнейшем добираетесь довольно-таки хорошо. Вы, понятно, сейчас едете на машине, на своем железном коне. Он вам безумно нравится, я надеюсь. Вот, но также частенько мы пользуемся самолетами в аэропорт, заезжаем. Так вот, здесь подвели небольшие такие итоги, назвали самые красивые архитектурные проекты, собственно, самые красивые аэропорты по всему миру. И вот, среди всех всего лишь один европейский оказался. Всего среди лидеров 7 воздушных гаваней. Лучший аэропорт Европы — это аэропорт Франкфурта, точнее, его третий терминал, который открылся в апреле, то есть совсем еще свеженький терминал. Ну, оно, знаете, когда что-то новое, оно, естественно, всем нравится. Вы там подождите маленечко. Поток туристов пройдет, и уже потом по-другому заговорите, я уверена. Так вот, терминал, рассчитанный на 19 миллионов пассажиров, спроектирован неким человеком. Не знаю, но я думаю, что имя вам его ни о чем не скажет, но на всякий случай Кристофер Мэклер. Так вот, удивительно, что действительно всего лишь один европейский попал в топ. Остальные, кто составили, вот знаете, стали самыми-самыми такими классными, это три аэропорта Гуанчжоу, которые навеяны образом цветка. Также терминал второго аэропорта имени Лок при Бердалой в индийском городе Гувахати. Удивительно, кстати, в Индии. Вот, очень красивый аэропорт. И также терминал Нави в Мумбаи. Кроме того, вошли камбоджийская столица, аэропорт и еще аэропорт Сан-Диего и Питтсбурга. Но знаете, что мне хочется сказать на все вот эти новости про самые красивые аэропорты мира? А вы вообще в аэропорт Красноярск заезжали имени Дмитрия Александровича Хворостовского? Вы вообще видели, какой там спутник в углу? Вот есть ли во франкфуртском аэропорту спутник настоящий? Ну, нет. А вот этот потрясающий экран огромный тоже нет. А шишки, мед, шишки в меду продают там? Или что, ягоды какие-нибудь вкусные? Тоже же нет. Поэтому, знаете, вот эти вот ваши... Давайте все переделайте. Красиво, конечно, вы написали, но давайте все переделаем. По новой нам нужно, потому что мы, конечно же, радеем за наш прекрасный аэропорт. Я, правда, там давно не была. Вы знаете, сейчас даже словила некую такую грустиночку насчет того, что давно никуда уже не летала. Не приходилось мне супер-супер рано вставать, и вот это вот прекрасное ощущение, что ты сейчас куда-то полетишь. Ну, в общем, я, как видите, уже все, замечталась, погрузилась, пока еще никуда не улетаем, всего лишь пытаемся каким-то образом через все эти пробки добраться до своего дома. Удачи в этом я буду вам желать, но сама же в ближайшее время вернусь.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
9: Ива Уськин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
10: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
12: А папа?
11: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
12: И как же быть?
11: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Созальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
14: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
3: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
4: Да, Саша, есть вопрос у нас онлайн. Александр, подскажите, пожалуйста, альтернативу «Москвичу-3».
5: Альтернатив много. Давайте начнем с того, что в свое время, когда я выбирал автомобиль себе, «Москвич» тогда стоил что-то 2... «Веста» стоила 2200, а «Чинган Юниви», который я взял, стоил 2500 с копейками. Ну вот, собственно, я одну из альтернатив выбрал сам. Тут, мне кажется, выбор был очевиден. Я думаю, что если мы рассматриваем автомобиль в бюджете там около 2 миллионов рублей, вторичка — это прямо огромный клондайк. Правый руль, там моделей 20 сразу вам накидается под этот бюджет. Все вплоть до Infiniti вообще на самом деле можно рассматривать, но если мы берем исключительно новый вариант, я бы смотрел, наверное, что-то из продуктов Череп или Хавейл, потому что в конце концов это уже локализован продукты в большинстве своем. И вопросов нет такого большого количества по запчастям. Вопросы по ценообразованию тоже не такие серьезные возникают, как к некоторым другим брендам. Ну и по качеству явно получше. Давай дальше.
4: Система кондиционирования Toyota Corolla 2000 года, 8-е поколение, постоянно убегает куда-то кондиционер.
5: Не убегает кондиционер, антифриз скорее. Надо смотреть патрубки и помпы. Что делать-то? Тут другого варианта не будет. В первую очередь, с чем это связано? Либо перезаправка, либо недозаправка. Скорее всего, уже нарушение контура. Выяснить это можно, когда вы приедете в специализированный сервис. Есть у них специальные установки. Да, и в принципе, это не такой дорогостоящий ремонт. Но если дело касается каких-то агрегатных вещей, которые выходят из строя, уже оттуда как бы происходит утечка охлаждающего элемента, я думаю, что там вопросик-то будет уже подороже. Но, опять же, возвращаясь к вопросу запчастей, а есть же вторичка, тоже люди часто пользуются контрактными запчастями, теми же самыми разборками, еще чем-то. Но опять сейчас воспарило, потому что цены на новые запчасти достаточно дорогие. Смотрите, все. Я не боялся в свое время спокойно с разборки брать подобные элементы. Единственное, конечно, на них надо бы еще иметь какую-то гарантию. И если компания, где вы приобретаете, ее дает, будет здорово. Есть еще время на вопрос или уже все?
4: Да, есть еще вопрос у нас. Honda Freed, машина 4 месяца из Японии, пробег 40 тысяч, жрет много бензина по городу, 11 литров на сотку. Свечи нормальные, что это может быть? Возможно, дроссель?
5: Возможно, но его можно прочитать, как он работает, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что воздушная топливная система тут чудес не бывает. И давайте вернемся к тому, с чего начинается большой расход топлива. 70% расхода топлива – это манера езды. Ну, то есть, часто бывает такое, что люди берут относительно небольшой автомобиль, думают, что они взяли себе, я не знаю, там, какой-то супергоночный, и начинают просто давить тапку в пол, гашетку выдавливать так, что перерасход топлива идет. И вот для интереса я в свое время делал вместе с журналистами в Москве тест-драйв. Мы тестировали Prius против бензинового автомобиля. И сначала с небольшим объемом, потом с большим объемом. Так вот, чтобы держаться в одной скорости и гибриду, и маленькому объему бензинового двигателя, нужно было давить так, что расход топлива был практически одинаковый с двухлитровым мотором. Ну, то есть, в принципе, мы этим способом доказали, что манера езды напрямую влияет серьезно на то, как ты расходуешь бензин. Если у вас есть опасения, изменений в вождении не было, вы действительно спокойный водитель, и опасения, что у вас что-то не так с топливной или воздушной системой, да, надо ехать на обширную диагностику, да, надо прочитывать, как работает тот же дроссель, как льют форсунки и прочие-прочие радости. Процесс затяжной, не дешевый, но, возможно, получится эту проблему устранить. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто зовем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Информация на правах рекламы. Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
8: I went deaf on the bitch.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама. Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Радио Красноярск ФМ.
9: You wanna guess the color of my

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022». Дома сданы.

0: 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
1: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 18:49. Антипробочное шоу «Навигатор». Аня Трайкуба у микрофона. Всем доброго вечера. Большой-большой привет. Так, ну у нас тут новости не заграничные уже, а местные. С России подъехали. В Петербурге решили убрать снег. Не подумайте, они там не сходят с ума, и нет никакого коллапса в виде того, что выпал этот снег прямо сейчас, практически посередине лета. Просто в центре города прошла тренировка по уборке территории в зимний период. Почему бы и нет? Мне кажется, сейчас действительно самое время, что если у тебя с фантазией хорошо, выходишь такой, говоришь, ну вот тут, например, большая гора снега, я к ней подъезжаю, и я ее убираю. Вот так, норм. Справился. И такие, значит, ходит мужчина с бумажкой, такой, да, убрали, чисто, все, вижу, хорошо, молодец. И ставит себе плюсик. Только вот вопрос в том, что хорошо, вы тренируетесь, молодцы ребята, почему потом, когда наступает зима, вы все время такие неподготовленные? У вас что потом? За лето какая-то амнезия происходит, вернее, за осень уже потом. В общем, это странно. Коммунальщики сейчас действительно отрабатывают несколько сценариев от обычной чистки улиц до внезапного снежного коллапса. Нет, но если, например, только они используют пух сейчас в качестве какого-то образца, который каким-то образом похож на снег, хотя, естественно, никаким образом он не похож, то, наверное, можно еще как-то это понять. Но в остальном, я не знаю, там что в Петербурге происходит? Кто-то есть оттуда? Напишите, пожалуйста, что происходит в Петербурге, почему там сейчас убирают снег? Что это за такие подозрительные тренировки проходят? Нет, если это как-то поможет в будущем, то ладно, хорошо, принимается. Соглашаемся с этим. Так, ну и, значит, информация, которая, скорее всего, немножечко может кого-то расстроить, но вы помните, что все мы так или иначе прекрасны и харизматичны, да? Это главное. Главное в себя верить и думать о себе наилучшим образом. Но вместе с тем говорят, что лишний вес ускоряет старение мозга. Нейробиологи это выяснили. Проверяли они, конечно же, все на крысах. Ну, знаете, да? Делают так иногда. Значит, у молодых крыс с ожирением мозг на молекулярном уровне работал почти как у старых животных.

Еще пока неизвестно, правда, насколько такие изменения обратимы. То есть, например, если ты поправился, у тебя мозг постарел, потом ты похудел, вернется ли мозг в обратное состояние? Пока еще вот не могут ученые этого сделать, но, в принципе, говорят, что умеют приглушить возрастное ухудшение памяти, но для этого требуется редактирование генов. То есть чуть более сложные процессы, которые пока вот им не до конца, возможно, доступны. Слушайте, ну, было бы, конечно же, неплохо, если бы с нашим мозгом как-то на еще большее количество процентов могли работать, потому что говорят же, что мы его используем всего там на сколько, на 10, что ли, или на 20%. Короче, на какое-то катастрофически малое количество процентов хотелось бы использовать его на 100, но не так, как в фильме «Люси» Люка Бессона. Там, конечно, был что-то уже перебор, по-моему. И вот так уже делать не нужно. Давайте что-то где-то посерединочке, просто чтобы мы вот... Может быть, наконец настолько поумнели, что перестали генерировать одинаковые песни в искусственном интеллекте. Ну, например, хотя бы до этого пойдем. Поэтому лучше давайте послушаем то, что было создано замечательными людьми, музыкантами, композиторами. Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Льготная ипотека может исчезнуть к 2030 году, пишет «Лента дня». К тому моменту власти планируют уменьшить долю госпрограмм в ипотеке с 90% до 25-30%. По мнению экспертов, из-за этого только единицы смогут оформить льготный кредит. Они объясняют, что сейчас лимитов на выдачу таких ипотек нет, но банки все еще ограничены. Если объем финансирования превышен, то новые сделки не заключаются. А расходы по льготным программам несет государство, которое намерено сократить свое участие. Авито запретил регистрацию пользователей с помощью Gmail и других иностранных сервисов после принятия Госдумой соответствующего законопроекта, обратил внимание канал «Осторожно новости». Сайт объявлений проявил инициативу, так как поправки еще не вступили в силу и нуждаются в одобрении Софеда и подписи президента. В Красноярском крае продлили режим НМУ еще на сутки. По данным Среднесибирского УГМС, он будет действовать до 19 часов 18 июня в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске и поселке Солнечный, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Боеприпас от авиационной пушки нашли и уничтожили в Черемушках. В садовом товариществе на улице Даурская дачник при проведении земляных работ обнаружил 30-миллиметровый патрон от авиационной пушки. На место сразу выехала группа разминирования ОМОН. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности, пишет «Красноярск в курсе». Акция «Свеча памяти. Красноярск помнит» пройдет 22 июня. Мероприятие состоится на площади Красноярского мемориала Победы. Огни будут зажжены в честь героев Великой Отечественной войны. Из свечей составят цифру 85, во знаменование 85-й годовщины начала войны. И девиз «Красноярск помнит». Принять участие в акции могут все желающие, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Вышел трейлер пятого «Шрека». К своим ролям вернулись Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диаз, озвучившие Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу также присоединилась Зендея, подарившая голос дочери главных героев Фелиции. Премьера мультфильма намечена на 30 июня 2027 года, пишет «Коммерсант». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня, 18 июня, в четверг, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: 19:05 уже практически на часах. Антипробочное шоу «Навигатор» Ани Троегубова. Вот у нас с вами, дорогие мои слушатели, остался еще целый час для того, чтобы некую информацию от меня вам получить. Тут, значит, ситуация произошла в Китае. С одной стороны, такая грустная и даже немного неприятная. Значит, давно это было. 9-летняя девочка как-то вот однажды, много лет назад, однажды разбила бутылочку с гелем для душа. Вот случайно, знаете, бывает, дети могут быть неаккуратными. И она настолько испугалась наказания за то, что разбила эту баночку, что она сбежала. Убежала, в общем, из дома, опасаясь гнева мамы. Родители искали ее 3 дня, давали объявления, соответственно, в телевидении, в газеты, но безуспешно, ничего не получилось. А девочку тем временем, она очень далеко убежала от своего дома, спряталась где-то на овощном рынке, и ее усыновил мужчина, ну, то есть вот нашел ребенка и решил ее усыновить. И вот спустя годы девочка подросла, сейчас ей уже 30 лет, то есть 20 лет практически прошло, и она с помощью волонтеров и полиции все же обнаружила свою семью, вернулась в одну деревню в одной из провинций Китая. И родственники были невероятно счастливы, но оно и понятно, 20 лет человека не было дома. Вышла, знаете ли, погулять. Вот, они устроили торжественную встречу, там, баннеры, цветы, в общем, очень сильно радовались. Мать, естественно, просила прощения за то, что не смогла уберечь дочь. И она надеется, что девочка все-таки останется с ней и уже на их родине навсегда. Сама же девочка, естественно, извинилась за то, что заставила родителей таким образом страдать. А я вот просто думаю, что, как с ней, вот мать, насколько ее ругала, может быть, за какие-то провинности ранее, что она предпочла убежать из дома. Это как будто бы немножечко странновато. Конечно же, старайтесь избегать. Я понимаю, что материнство – вещь, в принципе, родительство, да, вещь такая довольно непростая. Здесь нужно быть невероятно гибким, невероятно понимающим, невероятно спокойным человеком. Я вот даже про себя могу сказать, что я очень неспокойная и очень легко закипаю, поэтому даже мне сложно, а у меня, знаете ли, ну, не живой человек со мной. Вот, а здесь, конечно, ну, девочка дала маху, конечно, сразу же так далеко убежать. Так делать не нужно, а у родительства есть вот такая вот шуточная вещь, как определить, в общем, что действительно ты хорошая мать. Там про мать обычно говорится. Есть всего 2 пункта. Первый — это ты знаешь, как зовут твоего ребенка, а второй — это твой ребенок, собственно, живет с тобой, а не где-то там на улице бегает или в детском доме находится. Поэтому не нужно ругать своих детей, постарайтесь каким-то образом понять, чтобы до такого ни в коем случае не доводить. А лучше, знаете, что сделать? Лучше вот, ну, совершил какой-то там, может быть, там небольшой проступок ваш ребенок, такое бывает, вы лучше возьмите, поговорите с ним и отправьтесь, например, за чем-нибудь вкусненьким. Вот мне кажется, что это решение любых проблем. И вот Дарья как раз информация на правах рекламы. Есть классная рекомендация, даже если вы поссорились ночью, то вам можно во вкусные точки. Там есть круглосуточная автораздача. И в меню просто невероятные классные новинки. Новые бургеры Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. Можно также взять bubble tea, ананас, лемонграсс, чтобы освежиться после тяжелого дня. Все главное из натурального мяса, без лишнего масла. Так что можно смело брать. И вот еще раз напомню про круглосуточную автораздачу. Поэтому все можно взять вкусно, без очередей. И в приложении еще и баллы, кстати, капают. Я очень частенько там коплю просто какие-то невероятные суммы. Один раз помню, молодой человек на кассе даже говорит: о боже, я никогда не видел, чтобы столько баллов могли накопить. А я просто постоянно забываю их тратить. А это нужно и можно делать. Напомню, что подробности, бонусы и актуальное предложение в приложении «Вкусная точка 6+». Я ненадолго отойду, но вернусь.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар. 24.ru.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. О, Грэн 110-246-80-30-345.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: И снова всем здрасте. 19:19 практически в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Аня Трайгуба с вами сегодня. Следим за тем, что происходит в этих самых ваших интернетах. Иногда как-то забавляемся различным роликом. Роликом и смешим. Смешим. Но видите, это само вырвалось, и я сейчас ничего не придумывала. Смешим вас, а эти ролики смешат нас. Так вот, тут завирусилась одна такая ситуация, которая произошла в Турции. Вот если бы сейчас рядом со мной хоть кто-нибудь был, ну, кроме пса, который не может мне ответить, я бы, конечно же, спросила, чем знаменита Турция, скажем так, в каком контексте про нее чаще всего говорят. Я сейчас не про пересадку волос, конечно же, говорю, а про какие-то еще такие факторы про нее известны. Ну, кроме того, что там древнейшая территория, понятно, там государство, с большой историей. Что там еще? Порт, я не знаю. Но есть еще одна информация. Красивые мужчины, конечно же, да, мы все понимаем. Серкан Балат и прочее-прочее. Великолепный век весь от и до. Но еще очень часто про Турцию говорят в контексте таком кошачьем. Есть много, кстати, мест на земле есть, где огромное количество вот этих вот хвостатых, пушистых, прекрасных животных, но вот в Турции в том числе они имеются. И, как оказалось, они действительно чувствуют себя полноправными участниками и полноправными членами общества, можно даже, наверное, так назвать, и проявляют себя в самых-самых разных ипостасях. Например, тут вот какое-то количество времени назад... наша балетная труппа российская выехала, собственно, с гастролями, и давали они повесть печальнейшую на свете о Ромео и Джульетте, ну или о Шекспире. И в самый драматичный момент, непосредственно когда уже там ближе к завершению, когда Джульетта с Ромео находятся вроде бы в одном помещении, но никак не могут встретиться, потому что то один находится не при жизни, то другая. И вот в этот самый момент вдруг выходит очаровательнейший рыжий кот и ложится просто впереди сцены. Потом он подходит к Ромео, там возле него укладывается, начинает весело играть с его волосами, с его головой, и вот с такого ракурса снято из-за кулис, что там видно, как Ромео что-то произносит, по-моему, даже нецензурное, тихонечко, не вслух, естественно, а вот так тихонечко своей партнерши, вот, типа, убери, пожалуйста, его или меня, кого-нибудь отсюда, потому что мне больно. Вот, и, естественно, что самый драматичный момент, когда все должны, по идее, уреветься и страдаться о том, что происходит, был нарушен, значит, все аплодисменты в итоге достались, естественно, коту, потому что свою роль он исполнил просто потрясающе, просто фантастически. Но вот как бы там такое приветствуется, немножко, наверное, порицается, конечно, но тем не менее внес такой, знаете, свою лепту и внес свою атмосферу в произведение этот вот очаровательный хвостатый. Наверное, я не знаю, может быть, сейчас он будет премьером балета. Я думаю, что его там в его кошачьей среде обязательно назначат первым и главным, и он будет участвовать и в других постановках, поэтому мы с большим удовольствием будем ждать его новых и новых ролей. И вот туда же нужно, вот, чтобы это увидеть своими глазами, например, нужно каким-то образом добраться. Наверное, конечно же, из Красноярска комфортнее будет самолетом лететь, но вдруг вот вы... авто у вас или уже есть, но, может быть, вы мечтаете о другом, и вот нам вам хотелось бы именно из Азии его заказать, но вот, допустим, сейчас не хватает полной суммы. Далее информация на правах рекламы. Есть решение для этого. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую, без переплат. И у них есть автокредит на машины под заказ и трейд-ин. То есть сдаете старую, оформляете договор, и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на Абатаевской 2. Я ненадолго отойду, но совсем скоро вернусь.

0: реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
3: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
2: ИБ Усин Алексей Андреевич, ОКРН 3152-454-400-49.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне и природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Уже 19:30 в Красноярске, уже вечерело конкретно так, но меня еще все еще радует, что видно солнышко, и вот мне что в одно окно справа светит приятно, что вот там вижу вдалеке. Слева тоже оно есть, надеюсь, пригревает, потому что как-то сегодня, ну, вместе с тем, что довольно тепло, в тени, когда находишься, так немного прохладновато. Вот, обо всех погодных вещах вам рассказывает Аня Троегубова, но не только о них я буду вам рассказывать. В том числе, давайте к актуальным новостям со всего мира, в том смысле, что к единственно, наверное, мега популярному, что сейчас происходит действительно на всем земном шаре, это футбол. У меня были загружены, честно вам скажу, последние пара дней, поэтому я немного отвлеклась и не смотрела, не получилось у меня посмотреть матч. Я хотела полностью это сделать не Месси с его великолепным хет-триком, не, собственно, Роналдо сегодня тоже не посмотрела, с Португалией играли, поэтому вот... Я пока практически вне своими глазами не видевшая всего этого, но, тем не менее, конечно же, информацией некой владею. Там, да, такие интересные довольно-таки матчи, тоже, которые хотелось бы посмотреть. Что по этому поводу говорят в социальных сетях? Ну, понятно, что действительно обсуждают матч Португалия с днем рождения Конго, как многие любят шутить. Значит, и даже шутят, что, мол, по этому поводу португальцы думали, что у Конго день рождения, поэтому, собственно, решили сыграть ничью. Но нет, все не так, просто вот какой-то выдался матч, и как-то так очень неприятно по отношению к Роналду настроился сейчас весь мир, но, друзья мои, всего лишь один матч, давайте дадим человеку шанс, все-таки он себя раскроет, я уверена. Вот, потом Узбекистан-Колумбия, за Узбекистан я знаю точно, что видите, слово аж вылетело у меня изо рта. Возвращаю его назад. Болеет весь постсоветский, все постсоветское пространство. Вот, наверное, такая одна из самых ближайших к нам стран. Вот, и очень вирусится так видео, где маленький мальчик болеет за свою родную команду. И он находится на трибуне среди колумбийских болельщиков. И они, собственно, увидели, что мальчик в какой-то момент стал очень сильно плакать, потому что начал расстраиваться, что его команда проигрывает. И они стали его очень круто поддерживать и даже немножечко покричали за его родную страну, потому что он был вот на трибуне один, там, с папой, по-моему. И они так его очень здорово прям поддержали. Это очень приятно, когда, несмотря на то, что команды соперницы вот конкретно в данном матч, независимо от того, кто сильная команда, кто слабая команда, все равно вы так друг друга поддерживаете, это очень круто. Вот. Ну и что еще по этому поводу? К чему начала говорить вам про чемпионат? Нам, конечно же, в этом плане тяжело в часовых поясах, да, когда у нас матчи начинаются очень поздно, и кто-то очень мало времени в результате спит, а ведь потом нужно как-то в течение дня существовать. Так вот, тоже в социальных сетях стали вируситься забавные видеозаписи, они такие, знаете, выглядят, в них недосып выстроен как бытовой хоррор. То есть ты там поспал 3 часа, тебе кажется, что ты круто держишься, ты такой бодрячком, думаешь, сейчас я свою жизнь как-то буду жить. А по факту получается, что вот рассказывают, я так однажды почистила зубы кремом для лица. Дальше девушка говорит, когда рисуете акварелью, никогда не пейте чай, никогда. Ну, очевидно, да, что вместо чая, была выпита акварель. И однажды вместо дезодоранта воспользовалась перцовым баллоном. Было весело в кавычках. Да, поэтому все-таки... Я понимаю, что очень хочется увидеть как можно большее количество матчей, но все же как-то не забывайте, что ваше здоровье и работу, к сожалению, никто не отменял. Вот было бы здорово, да, если бы можно было взять отдельный, скажем так, оплачиваемый отпуск на период проведения чемпионата мира. Он в этом году месяц почти идет. Вот было бы вообще замечательно. Каждый из нас был бы невероятно счастлив и невероятно рад. Но вот как есть, так и есть. Приходится все-таки ходить на работу. И вот наверняка, я думаю, что вы... смотрите матч, и хочется его не просто так смотреть, а вот чем-то еще закусить вкусненьким. Так вот, есть для этого вариант, даже ночью в 3, 4, 5, неважно сколько времени, круглосуточная автораздача, вкусная, и точка, просто заезжайте по пути на Красрап или Авиаторов, не выходя из машины, берете комбо Юрия Стояна за 459 рублей. Там много вкусного, в том числе новинки, в общем, знаете, автораздача круглосуточная. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные. Точка». 6+, это была информация на правах рекламы, вот пользуйтесь и смотрите за самым популярным видом спорта.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Yeah.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца?

0: Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
1: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 19:49 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор» Ани Троегубова уже немножечко устала, по-моему, к этой минуте, но все еще держится, говорю о себе, а так, как будто бы я, это не я. Ну что ж, видите, схожу с ума потихонечку в одиночестве здесь. Тут немножечко про особенности языка хочется поговорить, значит, обсуждаю тоже в социальных сетях. Вот пишет девушка: не знаю, кому как, но меня бесит, когда люди говорят томаты, картофель, редис, морковь. Ну, то есть, правильно понимаете, да? Есть, говорит, в этом нотка напыщенности. То ли дело добряки. Помидор, картошка, редиска, морковка. Но мне тоже кажется, как-то вот более по-душевному получается, когда ты вот этот вот суффикс «ка» к ним добавляешь, как-то прям вот миловато даже получается. Миловато. Это мое авторское слово, пусть будет. Вот. Поэтому пишите нам тоже в социальных сетях, может быть, ВКонтакте, вдруг у вас какое-то невероятное мнение свое по этому поводу существует. Вот мы его каким-то образом учтем. И о делах, скажем так, заграничных тоже расскажу вам. Дело произошло в Малайзии. Одна жительница собиралась улететь, значит, отдыхать куда-то за границу, и вот ей понадобился ее, собственно, паспорт. Она приехала в аэропорт, и там она, знаете, что поняла? Что она теперь просто терпеть не может динозавров. Ну, странно пока, да, но, послушайте, там интересно получается. Значит, оказалось, что вот она как там в панике очень быстро собиралась, паковала все свои вещи и, естественно, где-то там отдельно приготовила документы. А у нее есть маленький ребенок, ему, по-моему, 4 года всего лишь. Он что сделал? Он увидел бумагу, у него была ручка, и соединились вот эти три вещи, мальчик, бумага, из которой состоит паспорт и ручка, и все, и он там на каждой странице таких суперкрасивых динозавров ей нарисовал. Прям, ну, вообще, загляденье. И что вы думаете? Ну, естественно, вы знаете, наверное, что по законодательству, если какие-то иные... ну, что-то, в общем, нарисовано, если написано что-то, что не должно быть в паспорте, то автоматически паспорт считается недействительным. И вот так получилось, что, с одной стороны, мальчик очень весело нарисовал любимых динозавров, нет, но он старался, к нему, конечно, никаких претензий нет, он старался, он хотел порадовать маму, он там как-то себя творчески проявил, там действительно такие красивые динозавры с коронами, вот, но вместе с тем не совсем на том он рисовал, на чем можно было бы рисовать. Ну, вот так тоже бывает. Следите за своими вещами внимательнее, и пусть вам...

все дороги будут открыты, пусть все пути будут легкими, и пусть вы в любом случае доберетесь до места назначения, и там вам будет действительно хорошо. Это я в том числе говорю про наши пробки, но сейчас понятно, что к этому часу их уже совсем нет, но они еще будут завтра, а завтра, я думаю, что пятница, они будут ого-го какие, поэтому вы так себя немножечко морально настроите на то, что завтра нужно будет просто немножечко перетерпеть. А пока наслаждаемся летом, наслаждаемся, не знаю, состояниями классными, которые вас иногда преследуют, их не теряйте, и вот пусть все у вас будет хорошо. Вот на такой вот позитивной ноте завершаю сегодняшний эфир. Наконец-то я могу быть свободна. Завтра уже вместе с ребятами опять же снова встретимся в эфире. Сейчас далее продолжайте оставаться с Красноярск FM, потому что много-много интересного будет, но я на этом буду прощаться. Пока!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме объяснили лимиты на топливо на АЗС, пишет лента дня. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что основной причиной ограничений стали плановые и внеплановые ремонты на НПЗ, а также проблемы с логистикой. Но все ограничения временные и ничего критичного нет. Ранее компания «Татнефть» ввела лимиты на продажу топлива на всех АЗС. Ее акции упали на 5%. Между тем ФАС обвинила трех нефтетрейдеров в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство обвиняет их в скупке товара и перепродаже по завышенным ценам, что повлияло на биржевую стоимость топлива. Издательство «Просвещение» зафиксировало резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы, продаваемых через маркетплейсы. За информацию о производителях подделок компания объявила вознаграждение до 500 000 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. Конституционный суд Российской Федерации обязал маркетплейсы блокировать контрафакт по требованию правообладателей, пишет «Коммерсант». Маркетплейс – это информационный посредник, он не обязан проверять товары заранее. Однако, если правообладатель направит обоснованную жалобу с доказательствами, площадка обязана снять контрафактный товар с продажи. Если маркетплейс проигнорирует претензию, то будет нести ответственность вместе с продавцом-нарушителем. Особенно, если площадка сама продвигает, продает или получает доход от подделок. Поводом для разбирательства стал спор производителя настольных игр с Wildberries, где компания обнаружила продажу поддельных версий «Мафии». В Красноярске откроют еще 6 площадок для выгула собак. 2 уже обустраивают в сквере энтузиастов и на улице Ломоносова. На днях начали поиск подрядчика еще для 4 объектов. Один появится на Петрушино, второй на Истинской. Адреса 2 других определяют. Всего в краевой столице таких зон уже больше 30. Глава города Сергей Верещагин отметил, что во время встреч жители регулярно просят создавать больше таких пространств. Практику планируют продолжить, пишут «Горновости». Огромную картину Андрея Поздеева к столетию художника доставили в Красноярск. Она приехала из Московского музея современного искусства. Голгофу можно будет посмотреть уже в этот четверг, 18 июня, в галерее «Черный ящик». Открытие выставки в 19 часов. Вход свободный, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 72.14, евро 83.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
5: Сегодня, 18 июня, в четверг, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, боли.
8: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, боли.
8: Саламат сва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжор.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Let's go global in 5.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио Красноярск ФМ.
3: Right, more music now. This is Global Sessions.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody. Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM. 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: уси. Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, Хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламат сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: плану.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжор.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.